Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

каждом ритме, в каждом слове, в каждом звуке.

0: Вопросов много.
1: Сколько арбузных корок ты оставишь после себя этой осенью?
0: На каком уровне огня ты обжариваешь стейк в самом начале?
1: Сколько раз ты то снимешь, то наденешь, то снимешь, то наденешь ветровку этой осенью?
0: Ответ один.
2: Максимум.
1: Да.
2: Максимум.
1: Да.
2: Максимум.
1: Да.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
2: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Да что вы заработали?
7: Что?
6: А что?
7: Перевозки – это задача со звездочкой.
8: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
9: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
8: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на авито.ру. 12+.
10: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113 110 118 44 Горсовск.
11: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
12: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на авито.ру. 12+.
13: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
14: Троих.
15: Четверых.
16: Пятерых не хотите?
13: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
17: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
18: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

радиоканал «Максимум Радио». Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
4: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, Украина 118-774-649-49-80, 12+, подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
5: Топ покупок месяца.
6: Амода C5. Добавить стиля.
7: Джейку J8 подчеркнуть свой статус.
8: Амода C7. Собрать все взгляды.
9: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
10: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
11: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
12: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

И снова доброе утро, дорогие друзья, на этот раз пятничное. Да, я знаю, вы ждали именно этот день, именно конца недели, чтобы выдохнуть наконец-таки и ворваться в чудесные, прекрасные бабьи летние выходные. Да, ребятушки, погодку обещают вроде как хорошенькую. Но не ближайшие выходные. Ладно, ничего, переживем. Вот сегодня, например, плюс 11, да, с утра пораньше. Какой-то туман накрыл Москву, но светит солнце. И это все решает, потому что солнце — это наше светило. Так, например, у нас в студии здесь тоже раньше светило солнце, но оно ушло. Эксперт в области забывчивости Дмитрий Шиманский бросил нас, уехал в командировку и даже не пишет, сволочь такая. Как мы тут с вами? Чем мы тут с вами занимаемся? Все ли у нас с вами хорошо? Ну, если он нас сейчас вдруг слушает, да, Димочка, у нас все хорошо. Мы тут отлично проводим время в компании друг друга. Чак и был один такой у нас. И билеты в кино. Надо билеты в кино на южнокорейское? Ну, прям не выходя из бассейна. Рамку получите, распишитесь в автофакте. Автовопрос будет уже готов. Тема на любой вкус, цвет и фантазии. А еще супер-пупер мега-мото-кросс и аудиоконкурс, конечно же. А музыки у нас столько, что за 4 часа и даже не успеем переслушать. Fatboy Slim, Limp Bizkit, Nirvana, Aerosmith, Prodigy, The Hinder. Круто, мощно, громко. Все вместе. Понеслося!

Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры и реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

0: и бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Это были INXS, Elegantly Wasted. Вот это 97-й год, дорогие друзья. В следующем году альбом Elegantly Wasted, 10-му, кстати, студийному группы INXS альбому, исполнится 30 лет. И это последний альбом, в записи которого принял участие их вокалист, культовый Майкл Хатчинс. Ну, от этого Майкла мы переходим... Нет, не к Майклу Джексону, а к Майклу Фассбендеру. Напоминаю, что мы всю неделю разыгрываем билетики на южнокорейский суперхит. Главная сенсация недавнего каннского фестиваля, который называется «Надежда». И у нас есть возможность вам, дорогие друзья, с барского плеча, как говорится, выдать два билета на спецпоказ фильма «Надежда». Фантастический экшен, который дает новый взгляд на тематику столкновения человечества с инопланетным разумом. На экране здесь не только звезды сериала «Игры в кальмара», но и голливудские актеры Майкл Фассбендер и Алисия Викандер. Слушай «Радио Максимум», участвуй в розыгрыше и выиграй два билета на сеанс 9 сентября в кинотеатре «Синема Парк Европейский». Вы увидите, получается, это кинотворение раньше, чем все остальные, потому что это специальный показ для «Радио Максимум», где соберутся, как говорится, все наши. И вы можете попасть на этот самый спецпоказ, сделав одно очень простое действие. Напишите мне прямо сейчас в мессенджер «Макс, я хочу в кино». И первый, кто напишет, получит эти два билета. Погнали! Погнали!

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

Вот такая Вуду Пипа, дорогие друзья. The Prodigy в эфире утреннего шоу на радио Максимус заряжает наш эфир своей потрясающей, по-другому не назовешь, музыкой, танцевальной, бодрой, энергичной. То, что нужно, чтобы проснуться в пятницу и выиграть пару билетиков в кино. Я вам сказал, ребята, пишите, я хочу в кино, и вы получите эти самые билетики. И у нас есть победитель, зовут его Сашка. Он прислал первым фразу «Я хочу в кино». И, собственно говоря, вот ему аплодисменты. Любовь женщин, уважение мужчин. Практически ничего не сделал, а уже идет в кино. Радио Максим дарит тебе два билета на специальный показ фантастического блокбастера «Надежда». Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, звезда игры в кальмара Чон Хо Йон, оператор «Паразитов» и зрелищный экшен в стиле «Безумного Макса». Все это самый дорогой проект в истории кинематографа Южной Кореи. «Надежда» уже пошумела в Каннах. Теперь настало время большой премьеры в прокате 9

0: 9 сентября Москва, кинотеатр «Синема Парк Европейский». Сашка отправляется в кино, ну а все остальные, дорогие друзья, отправляются играть в «What the Fact». Я вижу, просто уже люди начали присылать заявки на участие. Говорит, хотим рамку, давай уже разыгрывать. Друзья, ну как я могу вам отказать в этот прекрасное пятничное утро и не сыграть с вами в «What the Fact», но действительно нужно гораздо больше количества заявок, чтобы я имел некую вариативность, да, какой-то выбор, чтобы можно было выбрать между этим и этим, той и той. Ну, в общем, вы поняли, дорогие друзья, я жду от вас заявки на участие в игре «What the Fact» прямо сейчас, специально обученный мужик, давай.
1: Пишите на номер 8 926 007.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
4: Я построю здесь новый мир.
3: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
5: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
6: «Пятерочка» доставляет.
7: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеют ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
8: «Чанган» предлагает максимум драйва с бестселлером «ЮНИЭС». Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮНИЭС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
10: Мы в «Альфа-банке» поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с «Альфа-масштабом» по всей России. «Альфа-банк» – лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк» 16+.
11: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
12: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
13: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито».
14: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
18: Бизнес под давлением.
19: Где искать точки опоры?
18: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
19: 18+.
20: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
21: Вот, ну ты опять начинаешь.
20: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22.30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
22: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Как неожиданно, дорогие друзья. Я пока тут занимался своими утренними делами. Песня-то уже и закончилась. Hey, I really don't like your plain white t-shirts. В эфире, а мы будем играть прямо сейчас. What the fuck.
1: What the fuck. На радио Максимум.
0: Итак, дорогие друзья, вы мне пишете заявки на участие в игре «What the fuck?». Говорю, хочу рамку, напиши мне, позвони мне. А я не могу вам позвонить, потому что у вас нет номеров телефонов в Максе. Поэтому выбираем того, у кого он есть. Привет, Сережа.
2: Всем привет, большой привет от Астрахани.
0: О, ничего себе. Ну, рассказывай, как у вас там дела, как погодка?
2: Прекрасная погодка, солнечно, жарко.
0: Вот я вам завидую, конечно, там в южных широтах, в Астрахани кайф. Был пару раз, очень нравится мне этот город, всем большой астраханский привет. Ну что, рамка очередная, я тебе так скажу, отправляет, скорее всего, отправится сегодня в Астрахань, благодаря игре «What the fuck». Напоминаю, правила у нас три факта, два настоящих, один придуманный. Нужно тебе догадаться, какой факт я придумал сегодня. И сегодня мы отмечаем День тэквондо. Знаешь, что такое тэквондо, Серег?
2: Слышал, но не участвовал.
0: Не участвовал ни разу, да? Ну, может быть, оно и к лучшему. Так вот, да, тэквондо – это одна из разновидностей единоборств, собственно говоря. И там существует энное количество разных приемов. Ну, как и в кунг-фу, где там еще, в карате, и в тэквондо тоже существуют свои приемы. И у этих приемов есть название. Я сейчас тебе назову три приема тэквондо. Два настоящих, один выдуманный. Тебе нужно догадаться, какой я придумал. Готов?
2: Готов.
0: Включаю тревожную музыку, погнали. Итак, в тэквондо существует такой прием, как чаги-чаги, или ёб-чаги, или твит-чаги, а может быть и чаги. Я, честно говоря, точно не знаю. Давай думать.
2: Чак-чаки есть?
0: Чак-чаки, корейское боевое искусство, кстати, сейчас уточнил, да, это корейцы придумали. Итак, чаги-чаги есть, ёб-чаги и твит-чаги, это все, ну, я, по крайней мере, утверждаю, что тэквондо.

0: Ну, из всех трех вариантов, наверное, третий мне больше склоняется.
1: Вид чаги тебе не нравится?
0: Да, что-то... Ну, как будто танцующий ритм.
1: А, вот так вот ты пошел с этой стороны. Ну, может быть, есть время еще передумать? Чаги-чаги, ёб-чаги и твит-чаги.
0: Так.
1: Ой, время выходит, Серега.
0: Давайте второй, ёб-чаги.
1: То есть и второй тебе больше нравится, чем, например, первый?
0: Да.
1: Как говорит, ну изволочь же ты, Сергей. Ну да, последний шанс. Я тебе даю.
0: Последний шанс, первый вариант.
1: Я закрываю глаза, хотя с другой стороны, зачем я это делаю? Мы же на радио, все равно ничего не видно. Ладно, хорошо, принимаем первый вариант. А теперь узнаем правду про тэквондо, корейское боевое искусство. Итак, твит чаги, удар назад с разворотом корпуса на 180 или 360 градусов, а? Хотел бы получить такой твит?
0: Неохота.
1: Второй вариант. Ёб чаги, силовой удар в бок ребрами стопы. Бау! Вот такая вот история. Вау. В тэквондо. Да, и чаги-чаги, это я придумал, такого боевого приема нету в тэквондо. Я тебя поздравляю с натягом, дорогой Сергей, ты справился. Вау, теперь ты знаешь чуть больше, чем все остальные жители города Астрахань про тэквондо. Плюс ко всему прочему, у тебя появилась рамка для автомобильного номера. Я тебя поздравляю еще раз, молодец, красавчик, лучший. Вопрос последний, его не может не быть, ты на него должен правильно ответить. Сколько нужно ударить человека раз, чтобы он научился тэквондо?
0: Максимум!
1: Да!
2: Чаки бой. Один такой. На радио Максимум. Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфабанк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
3: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле, а с сос-кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
4: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок, сервис сос-кнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
6: Два рамных внедорожника «Хавейл». Два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
7: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
8: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое – 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
10: ООО А7 Агент. УГРН 124 770 06.

0: при участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте asindefizagent.ru. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Напоминаю, что сегодня пятница, 4 сентября, а пятница это всегда у нас транслейтов в день, поэтому все песни, которые звучат на радио Максимум, автоматически превращаются в кавер-бенгеры от группы The Translators, но автовопросы это не касается.
1: Автовопрос. Автовопрос на радио Максимум.
0: Ну что, дорогие друзья, автолюбители и радиослушатели, поговорим о насущном. Я думаю, жители Москвы, не знаю, как там, Московской области, уже, наверное, устали, давайте так, подустали от того, что в некоторых районах ведется беспощадный какой-то дорожно-коммунальный ремонт, все перекопано, перерыто, бордюры вытащены, новые поставлены, асфальт выкопан, перевыкопан, сверху положен, дальше опять перевыкопан и так далее и тому подобное. И нету этому конца, и нету этому какого-то завершения и края. В связи с этим вопрос к вам. Какую часть или участок дороги нужно уже отремонтировать вот так вот раз и навсегда? И никогда больше его не трогать, чтобы по нему можно было ездить туда и обратно 24/6, ну ладно, на 5 хотя бы, 360 дней в году. Напишите, пожалуйста. 8-9-2-6-0-7-103-7. Мы пока послушаем Limp Bizkit My Way.

0: и бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Спасибо, Limp Bizkit, My Way. 7.48. Итак, автовопрос. Какую часть или участок дороги нужно отремонтировать раз и навсегда и никогда больше не трогать? Попросил я вас написать мне в сообщениях. Итак, доброе утро. МКАД нужно отремонтировать и больше не трогать никогда, жалуется Александр. Вася Камушкин предлагает всем отремонтировать совесть и мозги. В первую очередь, каждую дорогу домой в пятницу вечером и дорогу в облака, пишет инженер Ти. Ты мой романтик. Там, где я живу, Курганская область, пишет Роман, ремонт проводят только на федеральных трассах. Дорога, в которой я езжу каждый день на работу, ремонта не видела лет 30. Так что именно на ней ремонт сделан раз и навсегда. Блин, тут тоже не поспоришь. Вот так вот сейчас скажем, отремонтируйте нас раз и навсегда и больше никогда не трогайте. И будем как в Курганской области. Руки прочь от Первомайской улицы в Измайлово, пишет Екатерина. Добренького, не знаю, с такими ремонтными работами... Что, яма на асфальте через неделю, надо сразу всю Москву одновременно заасфальтировать под ноль, пишет Димон. Ну и Павел из Лосино-Петровском или Лосино-Петровском. Вожу каждое утро детей, троих аж, в школу и одну в сад. Весь город перекопан и чуть превращается, и путь превращается в настоящий квест. Оставьте его уже в покое. Ну, к сожалению... Это пока невозможно, но ваш вызов принят.
0: Это музыка «Максимум».

0: максимум. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре или

0: Вы дорого заплатите за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Второй наполнитель «Кэтстеп» ты зачем взяла?
3: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 1599,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
5: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах.
1: Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
6: В гиперленте «ИОКей» летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
1: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
6: Гипервыгода в каждой покупке.
1: Все подробности на lenta.com.
7: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании.
8: Поварская, 8/1.
9: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799.
10: Спонсор часа ООО «Дальпромрыба» представляет отборный тунец премиального качества «Магура». С тунцом «Магура» есть вкусно, много, без вреда для фигуры, реальность. Ведь это вкусный, полезный, питательный источник белка. Готовь как гуру с тунцом «Магура».

12. Да, я так и думал. Ну, вообще прохладненько, честно говоря. Я думал, что 4 сентября могло быть и потеплее. Хотя бы плюс 15. Но воздух сегодня прогреется до плюс 20. Так что грех жаловаться, как говорится. У нас новый час, в котором мы будем с вами общаться. И тут прилетела новость про мужика и косулю. Не знаю, слышали вы ее или нет, но она показалась мне очень забавной. В Чехии мужчина обнаружил в парке, видимо, в каком-то раненую косулю. Он, конечно же, вызвал соответствующую службу, полицию, и целый час приглядывал за ней, за этим раненым животным. Но оказалось, что она деревянная. Полиция прибыла на сигнал о найденном животном, который долго лежит без движения, но выяснилось, что это садовое украшение, которое не нуждалось в помощи. Вот так вот. Жалко в этой ситуации, конечно, больше всего и полицию, и мужика, и даже деревянную косулю. Но в этой жизни бывают, дорогие друзья, ситуации, когда ваша помощь оказалась ненужной и бесполезной. Давайте будем реалистами, такое бывает. Поэтому предлагаю сегодня пообщаться на тему горе-помощники. Человек в темных очках, которого вы заботливо перевели через дорогу, оказался зрячим. Просто модный. Оплатили своей второй половинке дорогущие мотивационные курсы, которые не дали никакого результата. Все так. А может быть, уличный музыкант обругал вас последними словами за то, что вы кинули ему в шляпу слишком маленькую купюру. Я бы даже сказал, несколько звонких монет. Друзья, горе-помощники, это же мы с вами. Давайте писать свои истории на эту тему на 8926007137 в мессенджер Макс. Также комментировать в группе Радио Максимум ВКонтакте. Там, я надеюсь, скоро тоже появится пост с моим супер-мега-шедевральным видео. А прямо сейчас предлагаю послушать музыку, которая, я уверен, вам точно поможет. В этом часе Blur и AC/DC, No Doubt, Dotris Oasis, Bowling for Soup, группа The Cranberries, и прямо сейчас Rammstein, Link zu 3-4.

Это были надо было так группу назвать. The Cranberries, Promises в эфире. 8:10 утра. У нас сегодня очень классная и веселая тема. Горе-помощники называется она. Как ваша помощь кому-то оказалась ненужной, абсолютно бесполезной, вы пишете мне. Итак, значит, был в детстве, Павел говорит, у дедушки дома ящик с инструментами. И был там замечательный, прекрасный паяльный набор. Все мы прекрасно помним, у нас в советское время у всех дома был паяльник, олово, канифоль, все вот эти дела. Воняло страшно, но было прикольно. Ну вот, из олова получались такие прикольные шарики, а канифоль классно шипела, дымилась и пованивала. Ну, о чем я и говорил выше. Ох, и огребал я потом, говорит, за эту помощь, Павел, конечно же, от деда, но эмоции на всю жизнь. А, ну, то есть он помогал деду делать прикольные оловянные шарики. Дед, видимо, этого не оценил. Возможно, у деда были какие-то свои планы на этот паяльный набор. Может быть, он в 90-е планировал как-то дико зарабатывать с помощью паяльного набора. Всякое бывает. Кто знает, чем занимался его дед. Жена в подземелье.

0: подземном переходе кинула мелочь в кофе мужчине. Подумала, что он милостыню просит. Но звучит, Евгений, как какой-то анекдот. Скорее всего, так и есть. Но если это правда, я вас поздравляю. Вы дали человеку на кофе. Так, что еще хорошего? Доброе утро. Одинокий Чак оставил однокурснику свои шпаргалки. В итоге его спалили и отправили на пересдачу. Пу-пу-пу, дорогие друзья. Да, медвежья услуга. По-другому не назовешь нашу тему сегодня. Рассказывайте, как ваша помощь кому-то оказалась ненужной, абсолютно бесполезной. Пишите мне, пожалуйста, лично в мессенджер Макс на 8926007137. Прямо сейчас для вас, дорогие друзья. Реклама очень полезная. И не менее полезная Bowling for Soup. Дальше.
1: Это музыка Макс.

0: Все это максимум. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Вторую воду «Шишкин лес» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 49,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте порядка получения на globus.ru.
6: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
7: Пожалуйста, извините, можете нас сфотографировать?
8: Конечно. Вас на фоне Спасской башни, Василия Блаженного, ГУМа или моего дома.
9: Татарская, 35. Элитный дом рядом с Кремлем, с уникальной архитектурой и панорамными видами на историю. Коллекционное здание, ставшее новой достопримечательностью центра столицы. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Bowling for Soup 985. Друзья, истории из 1985 года тоже нам подходят. Мы сегодня говорим о горе-помощниках, о тех людях, которые хотели помочь от души, от всего сердца, но, к сожалению, помощь оказалась не нужна. Решил помочь Илья тетке своей, или, может быть, просто какой-то рандомный, выехать 31 декабря в 9 вечера на парковке одного из супермаркетов. Жестами показывал, куда надо руль крутить. Она вывернула в другую сторону и притерла соседние машины. Ну вот и кто виноват? Помог, так сказать, пишет нам Илья. Ну, с одной стороны, я вот смотрю на Илью. У него такие руки здоровенные, что мне кажется, он еще и тренер персонала. Если он будет крутить ими в разные стороны, он может сам лично этими руками притереть не один автомобиль. Опять история из школьной, со школьной скамьи. Точнее, с колледжа скамьи. На пару в колледже с передней парты пацаны передали две дольки чоколад. Я резко их поделил, одну проглотил, вторую отдал другу. Потом они все засмеялись. Дольки были подняты с пола. Ну как вы могли, Константин, купиться на столь старинный, но проверенный трюк? Ну хорошо, с другой стороны, что это оказались дольки шоколада, а не что-нибудь еще. Мы все знаем, насколько больная детская психика способна превратить шоколад во что угодно. Но не будем, как говорится, акцентировать на этом внимание, друзья. Лучше напишите еще немножечко историй в тему горе-помощники, как ваша помощь оказалась кому-то абсолютно ненужной и бесполезной. 8-926-007-1037. Прямо сейчас реклама и Oasis Daughtry.
2: Реклама. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
3: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
4: ОСАГО в Альфа-страховании.
5: Вот настоящий порядок.
6: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
7: Красота-то какая, лепота.
8: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
9: Основание рынка всех страховщиков агентства страховых новостей по итогу 2024 года.
10: У меня дело выгорело.
11: И сам я выгорел. Это не дело.
12: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
13: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
14: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
15: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
16: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
17: Покупайте шашлык в Гиперленте и участвуйте в розыгрыше 10 000 баллов на карту номер 1. 1 килограмм.

0: Грамм. Один шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
1: В акции участвуют товары бренда Лена Фреш. Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте lenta.com.
2: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
1: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации техно 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
1: Акция денежный розыгрыш.

0: перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: В одном месте. Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
3: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт Сервис», город Москва. УГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
4: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска. Мягкая булочка. Хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
5: Топ покупок месяца.
6: JQ J6. Отправиться в путешествие с близкими.
5: А мода C5. Добавить стиля.
6: JQ J7. Впечатлить друзей.
5: А мода и JQ. Выбери кроссовер под свой стиль жизни. Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. С первой ноты.

0: будь здорова.
1: Чаки-бой. Один такой. На радио «Максимум».
0: Да, друзья, если кто не знает, то мы вместе с группой «Рок Привет» и с Наилем записали свой новый кавер-бенгер вместе с The Translators, конечно, который называется «Будь здорова». Он уже на всех платформах присутствует, поэтому сходите в интернет, послушайте, поставьте лайк и так далее. Ну а прямо сейчас «Чновости».
1: «Чновости» на радио «Максимум».
0: Ну, не знаю даже, с чего начать. С хэштега «Самая бесполезная чновость». Давайте так, пускай она звучит. Потом объясню, почему. Я так понимаю, что уже открылись предзаказы на покупку нового яблочного телефона, или как вы и мы его любим называть, «Яблофон». 18-я модель Pro. Я так понимаю, что в сентябре официально состоится уже его продажа. Я просто не слежу, да? Вот наконец-то начал следить и понял, что это уже вот-вот на носу. Что мы имеем? Во-первых, это будет раскладушка. То есть это раскладной телефон. Честно говоря, я вот смотрю на картинки и с трудом представляю, как можно яблочный телефон вот так наглым образом раскладывать. Но факт остается фактом. Это будет раскладушка. Называться будет Fold или ультра, или что-то типа такое. В любом случае будет Pro и Pro Max. Не буду говорить про всяческие разного рода внутренние навороты, процессоры, памяти, прочее. Вот есть новость о том, что будет представлено в различных цветах, и даже среди вариантов есть новый цвет под названием Dark Cherry, он же Бургунди, то есть буржунского. Господа, что еще хочется сказать? Самое главное, пожалуй, в этой чиновости то, что стоить будет этот новый телефон около 300 тысяч рублей. Вот почему я назвал эту новость бесполезной, потому что немногие смогут себе позволить. Получается, чтобы купить такую раскладушку, придется самому сложиться.
1: Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи. Что попало, не смотри.
4: Доверьте вопросы безопасности МТС Джуниор. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Джуниор. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
5: Тариф МТС Джуниор или МТС Джуниор Плюс включены сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробнее на mts.ru.

0: волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского волна. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Хоромах своих. Аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: и бой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Никельбэк в эфире, Bones for the Crows, все, что от нас останется, да, для корм для ворон, но не будем о грустном, давайте поговорим сегодня о чем-то бесполезном, о помощи, которая оказалась никому не нужна. Алексей Пирогов пишет: доброе утро, супер эфирщикам. Чику, давайте так, отличный эфир, спасибо. Делал ремонт, Алексей, человечек помогал. Уже, да, человечек помогал. Крепили доски в паз в длину на стену. Доску немного повело, и меня и не вставала в паз доска. У меня не получилось закрепить, товарищ, с криками «Рука!» Ну, вы понимаете, долбанул по доске. Доска выскочила и дала леща товарищу. Он улетел со стремянки, доску потом заменили. Человечек отделался легкими ушибами. Надо было человечка тоже заменить. Какие огромные вы сообщения пишете. Давайте поменьше. Александр Баканов вспоминает сцену из супергеройского кино, когда стрекозец спасает старушку от грузовика, а она попадает в дробилку. Всякое бывало. Бабушка в Питере ругала в спину за слишком малое подаяние ей. Рублей 50 где-то было из налички и отдал все же. Ну, 50 рублей на наше время. Могли бы хотя бы накопить, как говорится, да, как на новый смартфон, и дать уже сотку, а лучше 500. Доброго утречка, не могу вспомнить бесполезную помощь, она у меня вся полезная. Вот такие люди нам нужны. Спасибо большое за вашу помощь в виде сообщений на мессенджер 8926007137. Мы с вами двигаемся дальше, у нас впереди много всего интересного. Crazy Town, ACDC, реклама Blur Foo Fighters и новый час.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
2: Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
3: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
4: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХ.ру. ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
6: 21 век. Москва. Сумасшедшие ритмы мегаполиса. Шум миллионов голосов и машин. И вдруг...
7: тишина. Только деликатный плеск воды в фонтане. Только шелест листвы в парке у дома. Только негромкие семейные беседы на террасе. Тихое обаяние приватной жизни в клубном доме «Река» на Мосфильмовской. «Донстрой». Проектная декларация на nash.dom.rf.
8: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». С 18 по 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, музеях и не только.
9: Все подробности на mos.ru.
10: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
11: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на nash.dom.rf. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
0: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99. Утреннее шоу «Чак и Шуманский» на радио «Максимум».

Доброе утро, друзья! В эфире пятница. Ну, не в смысле я пятница, я Чаки-бой один такой. Шуманского нет, он в командировке. Но сегодня пятница, 4 сентября, и мы с вами, ну, не то чтобы сильно работаем, ну, как бы работаем и уже практически одной ногой отдыхаем. Плюс 12 градусов прямо сейчас в столице. Тепло, светит солнце, ясно, даже до плюс 20 прогреется сегодня температура, а это уже не может не радовать. Так, друзья, у нас впереди целый час. Тему с бесполезной помощью мы оставили в прошлом, и надо что-то новенькое. И я тут рылся во всяческих разного рода праздниках и событиях и нашел нечто интересное. 4 сентября 1781 год. Губернатор Калифорнии Филиппе де Неве, испанский, естественно, губернатор, рядом с миссией группой испанских колонистов в составе 44 человек организовал небольшое поселение под названием El Pueblo de Nuestra Señora La Reina de Los Angeles sobre el Rico Porciuncula. Вот так он назывался. Сейчас мы его знаем как город Лос-Анджелес, один из главных городов в Америке. И, собственно говоря, чем он нам симпатичен, этот самый город? Это, конечно, тем, что большинство из тех артистов, которых мы слушаем здесь в эфире Радио Максимум, они живут в этом самом Лос-Анджелесе. Я лично там был, лично видел и Лемми Килмистера, который ходит по улицам, и группу Guns N' Roses, и группу Cypress Hill, и ребята из Sum 41. Все они вот так вот на расстоянии вытянутой руки там присутствуют. Также огромное количество, конечно же, голливудских актеров и селебов, которые там проживают. Друг на друге, можно сказать, сидят на голове.

словах. Вот такой вот он, этот Лос-Анджелес. Предлагаю сегодня замутить тему в честь дня рождения города Лос-Анджелеса. С кем из знаменитостей вы, дорогие друзья, хотели бы жить по соседству и почему? Вот представьте себе, выдалась вам такая возможность купить себе домишко, прикупить где-нибудь на голливудских холмах. Вот с кем бы вы хотели? Утром просыпаетесь вы, например, да, выходите на балкон, а там на соседнем балконе Джек Николсон в трусах делает, например, зарядку. Или, ну, в общем, давайте включим небольшую фантазию. Расскажем, с кем из голливудских знаменитостей, может быть, и не голливудских, может быть, каких-то музыкантов, вы хотели бы проживать в соседнем доме и почему. 8926-007-1037. Пишите в мессенджер Макс. Делайте это все под музыку. Sunrise Avenue в этом часе. Nothing But Thieves, Depeche Mode, группа Muse, Queen, Blink-182, The Rock Show прямо сейчас.

0: один такой. На радио «Максимум».
1: Это была группа Queen, Another One Bites the Dust. Кстати, между прочим, фронтмен и вокалист группы Queen Фредди Меркьюри тоже жил в Лос-Анджелесе. В 1983 году арендовал там огроменный дом, где тусил, жил и, в общем, занимался, чем он занимался всю жизнь. Писал музыку, конечно же. Друзья, сегодня у нас день рождения города Лос-Анджелеса. Я решил замутить такую тему на этот час. Вы пишете, рассказывайте. С кем бы из знаменитостей, музыкантов, актеров, может, каких-то других общественных деятелей вы хотели бы проживать на Голливудских холмах? Что вы мне пишете? Значит, по соседству с Дэйвом Гроллом человек хотел бы поселиться, напевать песни Foo Fighters противным голосом. Ну или с Декстером Холландом из The Offspring. Ребята веселые из конца 80-х годов и до сих пор в ритме максимум. Ну тут не поспоришь, реально классно. Представляете, вы живете, у вас слева Дэйв Гролл из Foo Fighters, справа Декстер Холланд из группы The Offspring, и вы по выходным встречаетесь у вас на участке, у вас мангальная зона, вы жарите, не знаю, какие-то брискет, вы что-то шлыки, licking the dickin, и все вот эти вот дела. Хотел бы жить по соседству с Чаком и Шуманским, чтобы делиться своим творчеством в стиле The Translation. Почему ты написал, Дима, The Translators неправильно, но мы ему это прощаем. Но только сегодня. 8926-007-1037. Друзья, напишите, с кем из знаменитостей голливудского масштаба вы хотели бы проживать в соседнем доме. 8926-007-1037. Прямо сейчас у нас будет промо, кстати, между прочим, лос-анджелесской группы Weezer, потом реклама и группа Muse.
0: Каждая группа мечтает выпустить золотой альбом. Иногда этого приходится ждать полгода, год, 10 лет. И только новый альбом группы Weezer стал золотым в первую же секунду после выхода. Ловкость нейминга и никакого мошенничества. Радио «Максимум» представляет специальную неделю группы Weezer. Новинки с только что вышедшей пластинки Weezer Gold Album. Главные номера из всей дискографии. И множество удивительных и забавных историй о суперзвездах альтернативного рока. Ты узнаешь, как пойти в супермаркет за едой и найти там продюсера. Почему Риверса Куомо никто не узнавал в Гарварде? Какой хит Weezer едва не уехал на альбом Оззи Осборна? И другие неожиданные факты о самых интеллигентных героях мировой рок-музыки. Слушай специальную неделю группы Weezer с 7 по 13 сентября на радио «Максимум». Где ты? Там «Максимум». Дома, за рулем, на работе, в умных часах или на смарт-ТВ. Выбирай свой формат и слушай максимально. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
2: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же. ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Второй ароматический блок для унитаза «Бреф» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за один 539,99, а беру два. А еще могу выиграть миллион. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Дата акции со 2 сентября по 17 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на globus.ru.
6: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
7: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на nash.dom.rf. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Это была группа Muse Resistance. Мы сегодня говорим с вами о том, как было бы неплохо жить где-нибудь на голливудских холмах по соседству с какими-нибудь голливудскими знаменитостями или музыкантами. Если вы думаете, что Мэтью Беллами исключение, потому что он британский артист, то нет, им там как медом намазано. В феврале 2017 года Мэтью Беллами приобрел в Лос-Анджелесе поместье площадью 640 квадратных метров. Для чего, спросите вы, ему столько? А для того, чтобы играть в теннис, потому что это бывший дом теннисиста Пита Сампраса. За этот дом он заплатил какие-то жалкие 7 миллионов долларов, сейчас, наверное, уже подороже. Вот. Так что город для музыканта не чужой, он там регулярно бывает, живет, работает, как, опять же, говорил, чуть выше играет в теннис. А с кем по соседству вы хотели бы жить? Жить рядом, пишет Зир, а вместе можно? Можно, только напишите с кем. Стою я на шикарной вилле, пишет Игорь, на балконе с чашечкой недопитого кофе в руках. Подходит ко мне Леонардо Ди Каприо и говорит голосом Бурунова: я кофе больше не буду, там еще тарелка с завтрака, уберите. И обед сегодня в 2, я задержусь на студии. Вот такие вот непростые отношения с Леонардо Ди Каприо. Не то чтобы хотел, но получилось так, что проживаю в 5 минутах езды от великого и ужасного, нет, дорогие друзья, не Оззи Осборна, а Константина Михайлова. Почему он великий и ужасный, естественно, вы узнаете вечером в 5 часов.
1: Реклама. Два рамных внедорожника «Хавейл», два характера. Статус и уверенность на дороге «Хавейл H9». Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник «Хавейл H5» с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах «Хавейл Про» и на сайте «Хавейл.ру».
2: Казань брал, Астрахань брал, Рим брал.
3: Берите любую точку мира с полисом для путешествий от Альфа-страхования.
4: Медицинская защита, отмена рейса или потеря багажа – все под контролем.
5: Красота-то какая, лепота.
6: Годовой полис по цене, как за месяц. Быстрые выплаты сразу на карту. АО «Альфа-страхование».
7: У меня дело выгорело.
8: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
9: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
10: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска, с одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
11: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
12: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
13: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это к Авито Авто.
14: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
15: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
16: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
17: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
18: Я построю здесь новый мир.
17: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк».
19: Реклама 18+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громко.
1: Мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Карты АО «Альфа-Банк».
3: Вы владелец бизнеса.
4: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
3: Пятерых не хотите?
5: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито-работе. 12+.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: один такой. На радио «Максимум».
1: Это были великолепные Depeche Mode, I Feel Love, песня с их студийного 10-го альбома Exciter. Вышел он 30 июля 2001 года. Кстати, к видеоклип на песню I Feel Love снимался в лос-анджелесском клубе в Чайна-тауне в жаркую погоду, 102 по Фаренгейту. В клуб врываются полицейские с собаками. Однако посетители клуба это не смущает, и некоторые девушки даже начинают играть с этими собаками. Со служебными собаками играть. Ну что же вы творите? Это никакой у вас ни стыда, ни совести. Что касается самого...

0: Дэйва Ганна, фронтмена группы Depeche Mode. Конечно же, он тесно связан с городом Лос-Анджелесом. Для него, как он сам говорил в интервью много раз, это особенный город, возможно, потому что у него там было 3 клинические смерти, из которых он выбрался живым и здоровым, чем мы, собственно говоря, его и нас поздравляем. Друзья, у нас сегодня тема посвящена Лос-Анджелесу, городу сегодня. Не знаю, сколько лет исполняется, не успел посмотреть, но в любом случае у него день рождения. Город этот прекрасен тем, что там проживает много знаменитых артистов и музыкантов. И я попросил вас написать, с кем бы из них вы хотели бы жить по соседству. Что вы мне пишете? Вот, пожалуйста. Как было сказано в фильме «В джазе только девушки», неважно с кем, главное где, было бы место. Тут не поспоришь. Так, угадай, с кем я хочу жить рядом, Александр Соловьев. Ну, вы дайте какую-нибудь подсказку. Но судя по тому, что вы поздоровались, приветики-пистолетики, эта подсказка и была. С Константином Михайловым, к сожалению, место уже занято. Тут мужчина недавно писал уже. По соседству с Умой Турман хотел бы жить Алексей и Владимиром Крестовским. Этот человек, который поет в группе Умы Турман, насколько я помню. А Ума Турман живет в Лос-Анджелесе, и они друг друга, мне кажется, даже не знают и никогда не виделись. Не уверена, что хотела бы жить в Америке. Мне как-то Россия больше нравится. Вот это правильно, Евгения, вот это по-нашему. И не только мне. 29-го года были в Сысерте, Свердловская область, видели самого Джеффа Монсона. Постеснялись подойти и сфоткаться. Сейчас об этом очень жалею, да. Джефф Монсон такой человек. С ним вроде хочется сфотографироваться, но он и не хочется одновременно. Уж больно опасно он выглядит со всеми своими вот этими татуировками и довольно серьезным таким свердловским сысерским лицом. Друзья, кем бы вы хотели жить по соседству, с какой звездой, знаменитостью или селебой в Голливуде, или может не в Голливуде, напишите, пожалуйста, в мессенджер Макс на 8926-007-1037. А у нас реклама, потом Bon Jovi и Nothing But Thieves.
1: Реклама. Дабы на дорогах порядок был, каждому водителю по соколиному глазу. А кто ослушается?
2: Сейчас 21 век, Ваше Величество.
3: ОСАГО в Альфа-страховании.
4: Вот настоящий порядок.
5: Платят быстро, онлайн и выше рынка.
1: Красота-то какая, лепота.
6: А у Альфа-страхования лидер ОСАГО в России.
7: Основание рынка всех страховщиков, агентство страховых новостей по итогу 2024 года.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
9: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама ООО «БТ» не оферта.
10: Куда срочно перенести рабочие чаты?
11: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
12: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
13: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
14: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограмм. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
15: В ленте.
16: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
17: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
18: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
19: Вот, ну ты опять начинаешь.
18: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
20: 5 сентября в 16:00. Владивосток. Площадь борцов революции. Специальное мероприятие в рамках фестиваля культуры ВЭФ. Владивостокские сезоны. Концерт «Мелодии Тихого». В программе вечера выступление коллективов Дальнего Востока. Вход свободный. 0+.
21: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.

0: Nothing But Thieves Evolution на Радио Макс.
1: Чаки Бой. Один такой. На Радио Максимум.
0: Кстати, между прочим, в отличие от многих других, Nothing But Thieves, уроженцы Великобритании до сих пор там и проживают, и в Лос-Анджелес пока не стремятся. Ну, конечно, честно говоря, Лос-Анджелес уже не тот, каким он был основан давным-давно испанцами, но такой момент был 4 сентября 1761, по-моему, года, если я не ошибаюсь, Лос-Анджелес основали, и там начали селиться всякого разного рода селебы и знаменитости, фабрика грез, там фабрика звезд тамошних. И сегодня я попросил вас написать, с кем бы из знаменитостей вы хотели бы жить по соседству. Владимир пишет: я хотел бы жить рядом с Энтони Хопкинсом, он же Энтони Хип Хопкинс. А утром, здороваясь, он улыбался бы мне, как в фильме «Ганнибал». И я такой, оп, взбодрился, лучше, чем от кофе и пробежки. Да, если с утра улыбается Ганнибал Лектор, это уже, как говорится, приятного аппетита. Привет, с Биллом Мюрреем угощал бы его картошкой фри, пишет Константин, но ему, конечно же, бы все равно никто не поверил. Если кто не знает, была такая история. Чувак сидел, ел картошку фри. Мимо проходил Билл Мюррей, если кто не помнит и не знает, кто это Билл Мюррей, это известный актер, который играл в таких фильмах, как «Охотники за привидениями», например, вы точно смотрели. И он подошел к чуваку, взял у него картошку прямо на его глазах из его картошки, съел картошку фри, одну штучку, смотрит на него, тот такой удивленный тоже на него смотрит, и Билл Мюррей ему говорит: тебе все равно никто не поверит. И это было очень смешно. Иван с Робби Уильямсом хотел бы проживать, потому что он каждое утро включает Deep Purple и Black Sabbath, чтобы разбудить Джимми Пейджа. О, да, дорогие друзья. Вася Камушкин, конечно же, с Михаилом Шуфутинским хотел проживать рядом, потому что Шуфутинский, мне кажется, уже давно уже имеет какой-то свой недвижимость в Лос-Анджелесе. Ох, чтобы я вытворял там каждое 3 сентября ни одному Джимми Пейджу бы не снилось. Так, что еще хорошего? Хотелось бы жить рядом с Киану Ривзом и Металликой. Представляешь ситуацию? Киану сидит с бутылочкой пенного в кресле, Костя Михайлов жарит что-то вкусное, откуда он там взялся, непонятно. Чак Шиманский с вертушками подыгрывает пьяному Хэтфилду на разносе Скарлетт Йоханссон и Меган Фокс. Всем добра, самый добрый таксист из Воронежа. Слушай, неплохо устроился, молодец.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbrus.ru.
4: Есть вещи, которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
5: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
6: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
5: Гипервыгода в каждой покупке.
6: Все подробности на lenta.com.
7: Центр управления «Мы дома».
8: Ого, откуда это небесное тело?
7: Из нашего фитнес-центра.
8: А этот маленький спутник?
9: Из нашей школы.
8: Ну что, приземлимся дома или выйдем в открытый космос?
9: Мы за ресторан.
8: Тогда начинаю отчет. 10.
10: Космический 9, центр Москвы, 8, где атмосфера пригодна для неземной жизни. Начало. Дом Вселенная на Пресне. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
11: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». С 18 по 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, музеях и не только.
12: Все подробности на мост.ру.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

О боже мой, не может быть, это же утреннее шоу на радио Максимум. Да, друзья, это оно. Сегодня пятница, плюс 16 уже в Москве, ясно. Солнце на протяжении всего дня. Какой-то слабый дождь начнется, но мы уже будем спать в то время, в 23.00. Классная погода. Пробок, я думаю, немного, балла 3, не больше. И впереди у нас целый час, который покажет нам, на что способны вы, ваши смартфоны и ваши голоса. В аудиоконкурсе «Поговорим не тут», который совсем скоро начнется. Будем разыгрывать, как обычно, на этой неделе. И это будет последний розыгрыш. 2 билета на «Суперкросс». Чуть позже расскажу всю информацию еще более подробно. А прямо сейчас я предлагаю окунуться в мир музыки. Linkin Park в этом часе, The Killers, Fastball, Metallica, 30 Seconds to Mars, Back прямо сейчас, Green Day, Boulevard of Broken Dreams.

0: Это был Бэк Аполна, 10.08. Ну что, обещанный аудиоконкурс, вот он.
1: Поговори мне тут. На радио Максимум.
0: Итак, дорогие друзья, выиграйте два билета на чемпионат России Москвы по суперкроссу. Уже совсем скоро в Карлатском сойдутся лучшие мотогонщики России. У тебя есть шанс увидеть безумные скорости и опасные трюки своими глазами, побывать в техническом парке перед заездами и приятно провести время в зоне отдыха и развлечений для всей семьи. 5-6 сентября, стадион технических видов спорта в Крылатском. Ну что, мы всю неделю вот разыгрываем билеты на мотокросс. И сегодня у нас последний розыгрыш. Эти билеты получит тот человек, который пришлет нам аудиосообщение на номер 8926007137 в мессенджер Макс и выполнит специальное задание. Сегодня 4 сентября, именно в этот день, в 1975 году, вышла в эфир семейная викторина «Что, где, когда?». Ну, я думаю, никому не надо объяснять, что такое «где», что такое «когда» и что такое «что». Это, я думаю, одна из любимых передач всех времен и народов. Наши, не знаю, бабули смотрели, значит, дедули смотрели, отцы и матери смотрели, мы с вами смотрели. Не знаю, смотрит ли молодежь «Что, где, когда», но я бы на их месте этим бы занялся на досуге, потому что, ну, столько умного и полезного, как в этой передаче, мы никогда еще не видели, в том числе и Юла, которая там крутится с очень смешным звуком. Только ради этого я смотрел в детстве эту передачу, потому что было очень смешно. Сегодня у нас в аудиоконкурсе будет следующее задание. «Что, где, когда» имеется такая штука, как вопрос в черном ящике. Вот там ведущий господин все время спрашивает, что в черном ящике. Вот у нас сегодня будет такой же вопрос, что в черном ящике, а вашим ответом будет аудиосообщение, которое вы нам пришлете на 8926007103.7 и выиграете два билета на чемпионат России и Москвы по суперкроссу. Погнали!

0: один такой. На радио «Максимум».
1: Итак, аудиоконкурс продолжается. Поговорим не тут сегодня. Вы нам рассказываете, что в черном ящике. Отмечаем день рождения ультовой игры «Что, где, когда». Максим.
2: Итак, друзья, у нас в черном ящике любимый плед Шуманского, который он забыл взять с собой в командировку. Ай-яй-яй.
1: Кстати, сомневаюсь, что у Шуманского есть любимый плед. Вообще сомневаюсь, что у Шуманского есть что-то любимое. Кроме жены. Вася Камушкин.
3: Автомобиль.
1: И работы. Автомобиль, что, где, когда. Прикольно был бы кроссовер, да? Одна культовая передача встречается с другой культовой передачей. Поле чудес, что, где, когда. И в черном ящике автомобиль. А там в двух шкатулках что-нибудь еще. Какие-нибудь вопросы от телезрителя. Антон.
4: Господин беспонтовый юморист, что в черном ящике? В черном ящике бабье лето.
1: Беспонтовый юморист, это я себя так иногда ощущаю, когда веду утреннее шоу на радио «Максимум», но говорят, что это нормально. Игорь Джан.
5: Отвечает Игорь из Санкт-Петербурга. Пока черный ящик закрыт, в нем максимум темноты.
1: Максимум темноты, очень хорош.
6: Разбилось яйцо Кощеева. И спрятал тогда иглу он свою в ящик черный.
1: Там она по сей день лежит. Хорошо, друзья, для первого раза вполне достаточно. Напоминаю задание. Вы сегодня мне рассказываете в аудиосообщении небольшом, не больше там 10 секунд, хватит этого. Что в черном ящике? Получаете за это 2 билета на суперкросс.
0: Реклама.
7: В хоромах своих аз есмь царь. Каждый в своем доме царь. А царским хоромам царская защита. Полис страхования недвижимости в Альфа-страховании — это полная защита квартиры и дома даже от того, что падает. Круглосуточная поддержка и быстрые выплаты онлайн сразу на карту. АО Альфа-страхование.
8: У меня дело выгорело.
9: И сам я выгорел.
10: Это не дело.
11: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
12: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией. Я волна.

0: волна роутеров Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис с кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
3: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321.

0: 8 по 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей, единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на техконгресс.рф. Информационный партнер «Радио Максимум». 12+.
1: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
2: Вот, ну ты опять начинаешь.
1: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум».
2: 12+.
3: Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: любой. Один такой. На радио «Максимум».
1: Это были Editors Munich, 10.32, а у нас аудиоконкурс, друзья, сегодня вы знатоки. Что, где, когда отмечает свой праздник, день рождения. В 75-м году они вышли в эфир, собственно говоря. А мы сегодня угадываем, что в черном ящике. Точнее, вы нам говорите в своем аудиосообщении, что там может быть. Это может быть все, что угодно. Вот у Дмитрия, например...
2: Автомобиль!
1: Это уже было?
2: Леонид Аркадьевич, мы же вам сказали. Запись ваша передача в другом павильоне.
1: Ну, тут такая история, да, что Леонид Аркадьевич Якубович ошибся, в общем-то, в студии и зашел не туда, не в ту дверь. Дэн Глоб.
3: И это правильный ответ. В черном ящике яйцо Кости Михайлова с иголкой, утка, что?
1: Я же говорю, что может быть все, что угодно. Андрей.
4: Стоя в очереди на заправке в Волгограде с 2 часов ночи.
1: Так.
4: Желание только одно.
1: Так.
4: 20-литровая канистра бензина в черном ящике.

0: Канистра бензина. Как это актуально, Андрей. Спасибо вам большое. Без вас бы было бы тяжелее выбрать победителя сегодня. Ро.
1: А в черном ящике, внимание, моделька мотоцикла и кроссовки, да, 1-0 в пользу знатоков.
0: Это он как бы намекает на то, что билеты на суперкросс, где мотоциклисты главный герой, лучше отдать ему. Роман.
2: Если бы я хотел быть нудным, я сказал бы, что в черном ящике перевернутый календарь. Но это не так. Там два билета на супермотокшоу.
0: Так, ну я хотел вообще другое твое сообщение поставить. Ты мне все испортил, вот это.
3: Отвечать будет Александр Друзь.
4: Я думаю, в черном ящике что, где, как Дейзер. Думаете, нет такого прибора? Ошибаетесь. В 80-м году я сказал рандомное слово. Пейджер. Бац, такое есть. Потом сказал Фрейзер. Бац, такое, оказывается, тоже прибор есть. Я все это придумал.
0: Что, где, как Дейзер? Хорошо, да, тихо.
5: И как вам не стыдно на кладбище такие вопросы задавать?
0: Я ждал этого сообщения. Тем более, что мы разыгрываем что-то про мотоциклистов. Молодец, Игорь Джан. Красавчик. Ребят, пока победитель не ясен, но я вот уже близок к тому, чтобы подарить кому-то два билета на суперкросс. В следующем выходе обязательно это сделаю. Прямо сейчас. Реклама, потом фастбол и, возможно, Папа Роуч.
6: Реклама. Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте alfabank.ru в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
7: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод, турбомотор 1,6 литра, полностью независимая подвеска, высокий клиренс, вместительный багажник с электроприводом и большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
8: Подробности у официальных дилеров и на сайте glandrus.ru.
9: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
8: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
9: С 1 по 5 сентября. Владивосток. Фестиваль культуры ВЭФ. Владивосток. Токские сезоны. Фестиваль объединяет более 40 выставочных, концертных и просветительских проектов. Подробная информация в разделе «Фестиваль Владивостокские сезоны» на сайте forumvostok.ru. 0+.
10: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: один такой. На радио «Максимум».
1: Ну чего, ребята, подводим итоги нашего аудиоконкурса. Поговори мне тут. Сегодня у нас два билетика на чемпионат России Москвы по суперкроссу на кону. Я попросил вас прислать в честь дня рождения игры «Что, где, когда, что в черном ящике». Ответ в виде аудиосообщения. Вы меня прям завалили. Невероятный ажиотаж у нас сегодня. Давайте послушаем варианты.
2: Смелюсь предположить, что в черном ящике тех лет скрывалась юность Василия Кузякина в исполнении господина Михайлова.
1: Такие вот дела. Максим.
3: В черном ящике у нас обнаглевший Пипапуас. Поворотник не включил, я его и расчленил, чтобы ящик без плотней отпилил ему ушей.
1: Ой, ты мой хорошенький. Игорь Борода.
4: Уважаемые знатоки, а теперь правильный ответ. Откройте черный ящик, и там два билета на что куда. На два билета.
1: На два билета, смешно. Сергей.
5: А в черном ящике черный-черный ящик, в котором еще один маленький черный-черный ящик. И далее, далее, далее.
1: Ну, понятно. Очень долго. Владислав.
6: Господин ведущий, так как товарищ Друзь не пришел на сегодняшнюю игру, я готов предположить худшее.
1: Ох, это кладбищенская тема, никуда без нее. Так, Роу нас претендует. Давайте послушаем.
7: А в черном ящике, внимание, моделька мотоцикла и кроссовки, да, 1-0 в пользу знатоков.
1: Красавчик, так,
7: а то что? В черном ящике прятались троянцы. Вот такой вот бюджет у нашего кино. На коня денег не хватило.
1: Молодец, красавчик. Но Роу нас недавно выиграл, поэтому, скорее всего, мы подарим сегодня два билета Алексею.
8: Черный ящик, угадывайте, что в черном ящике.
9: А можно пощупать его?
8: Ну, пощупайте. Пощупали, а там был капкан.
1: Такой театральщик у нас сегодня побеждает. Давайте поздравим Алексея. Молодец, красавчик, капкан в черном ящике. Что может быть банальнее и оригинальнее одновременно? Радио Максим дарит тебе два билета на первенство и чемпионат Москвы по суперкроссу. Главные российские мастера мотокросса уже готовят свои байки. Тебя ждут резкие повороты, внезапные трамплины и сложные препятствия, а также лаунж-зона, фудкорт и множество развлечений для всей семьи. 5 и 6 сентября стадион технических видов спорта в Крылатском. Аврил Лавин, к сожалению, не будет на первенстве чемпионата Москвы по суперкроссу, потому что она на картошке.

же один, дорогой мой друг? Ну как же один, когда у меня такая поддержка в виде вас, дорогие радиослушатели. Спасибо вам за эти прекрасные три дня неодиночества. Дмитрий Шиманский в командировке, я напоминаю, до вторника следующей недели. Поэтому в понедельник я снова буду здесь. Чаки Бой один такой. А пока, напоследок, напоминаю, что группа The Translators в полном составе будет выступать осенью в клубе Джаггер 10 октября в Санкт-Петербурге. А 31 октября хэллоуиновский вайб мы устроим, как всегда, в наших любимых 16 тонн. Приходите, покупайте билеты, слушайте наши треки на всех платформах, и обязательно новый трек «Будь здорово» записан вместе с группой «Рок Привет», который я вам прямо сейчас и поставлю. Всем хороших выходных, до понедельника, пока! The Trans

0: Это «Максимум». Каждую пятницу в вечернем шоу на радио «Максимум». Самая жаркая рубрика «Голодный Михайлов». Ровно в 8 вечера максимальная студия превращается в радиокухню. Приглашенные повара и профессионалы индустрии. Острые вопросы, горячие обсуждения и жирные лайфхаки для ваших кулинарных экспериментов. По пятницам в 8 вечера. Голодный Михайлов. На радио «Максимум».
1: Не рекомендовано к прослушиванию на голодный желудок.
0: Реклама.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О HeadHunter у Грайн 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Миллионные тарелочки с золотой каемочкой в гипермаркете «Глобус». Со 2 сентября по 17 ноября выигрывай за покупки, технику, сертификаты, сувениры «Глобус» и миллион для жизни со вкусом. 20 ноября выберем 22 миллионера.
4: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. Информация об организации, правилах, количестве призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
5: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании. Поварская, 8/1. «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Лайфстайл.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Общее число баров в городах-миллионниках сократилось на 6%, до 5900 заведений. Москва в лидерах падения, минус 14%. Осталось около 2000 баров. В Краснодаре минус 10%, в Омске 7%. При этом в Челябинске и Казани питейных заведений стало больше. Эксперты объясняют, рынок перенасыщен, цены растут, а интерес к высоким градусам падает, особенно среди молодежи. Более половины россиян младше 25 лет ведут здоровый образ жизни. И это прекрасно. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям – видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступность дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар наличие. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44. Город Сыктывкар.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться. ООО «А7 Агент». УГРН 124-770-063-8570. При участии

0: ФСБ. Условия и тарифы на сайте asindefisagent.ru не является финансовой платформой, не является публичной офертой. 16+.
1: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
2: Все жители сбежали после того, как появились они.
3: Монстр или нет, мне на это плевать!
2: Такого мир еще не видел.
1: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
4: Бизнес под давлением.
5: Где искать точки опоры?
4: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
5: 18+.
6: Телеканал «Че» предупреждает. Влад Чижов очень вредит.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Востокские сезоны. Концерт «Мелодии Тихого». В программе вечера выступление коллективов Дальнего Востока. Вход свободный. 0+.
3: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
4: Серьезно? Да.
3: По тестям на драйве. Новые выпуски.
4: Серьезно? Да.
3: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
5: Единый день голосования. В России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

Неделя с группой The Rolling Stones на радио «Максимум». Патриархи рок-н-ролла The Rolling Stones и ветераны хэви-метала Iron Maiden. Эти группы объединяют не только культовые статусы и британское происхождение. Летом 2024 года они буквально породнились. 26 июля в Лондоне.

Лондоне сочетались браком двое возлюбленных. Тайрон, сын гитариста роллингов Ронни Вуда, и Фэй, дочка басиста и лидера Iron Maiden Стива Харриса. Никто из молодоженов не имеет прямого отношения к музыке. Тайрон является владельцем художественной галереи, а Фэй управляет парфюмерной компанией. Парочка познакомилась друг с другом через приложение для знакомств. В 2022 году они объявили о своих отношениях, а еще через год сообщили о помолвке. К счастью, ни The Rolling Stones, ни Iron Maiden в тот момент не были на гастролях, так что оба знаменитых отца сумели лично поприсутствовать на церемонии. The Rolling Stones. Don't stop.

0: каждую пятницу в вечернем шоу на Радио Максимум. Самая жаркая рубрика «Холодный Михайлов». Ровно в 8 вечера максимальная студия превращается в радиокухню. Приглашенные повара и профессионалы индустрии. Острые вопросы, горячие обсуждения и жирные лайфхаки для ваших кулинарных экспериментов. По пятницам в 8 вечера. «Голодный Михайлов». Сегодня в 20:00 на Радио Максимум.
1: Не рекомендовано к прослушиванию на голодный желудок.
0: Это музыка «Максимум».

0: максимум. Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Вторую пачку пельменей «Сибирская коллекция» ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 399,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До акции со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте порядке.

0: Стрелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Культура.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Китайский стал вторым по популярности языком для изучения в России. На первом месте держится английский. За ним язык поднебесный, потом немецкий и французский замыкает топ. За 3 года количество языковых школ в крупных городах выросло почти на 2,5%. Быстрее всего рынок растет в Краснодаре, Ростове и Волгограде. А в Екатеринбурге и Петербурге предложение, наоборот, сократилось. Средняя стоимость чека группового занятия – около 900 рублей. Люди готовы учить сложно и смотреть дальше привычного. Знание языков – это всегда про возможности, но и легкости в путешествиях. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите.

0: за нее же.
1: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
2: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за три пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на додопицца.ру и приложении. Продавец ООО «Додо Франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
4: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
8: В дороге хочется домашнего уюта. Румяное тесто и сочная начинка. Коллекция национальной выпечки на ЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на ЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов». Акция действует на ЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
9: От сборов в школу хочется спрятаться? Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. О, Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12+. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
10: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
11: ООО А7 Агент. УГРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
12: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с соцкнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф.
13: Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис соцкнопка всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting.

0: 2026 года. МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
1: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже, без комиссий и процентов. Сервис плати частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте плати частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте плати частями.ру. ПАО «Сбербанк» 0+.
2: Да что?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки — это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито услугах водителей.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум.
2: 12+.
1: Ноты. Ты знаешь, это Максимум.

0: Реклама.
1: Вы владелец бизнеса.
2: А значит, работаете за...
3: Троих.
4: Четверых.
5: Пятерых не хотите?
1: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито-работе. 12+.
6: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90». С приемистым турбомотором, 9-ступенчатым автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров. Только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
7: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ» не оферта.
8: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
9: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
1: Нужен повод для хорошего настроения? С «Лавитой» на «Авито» это просто. Заходите на «Лавиту» и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. «Лавита» на «Авито». Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru. 12+.
10: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд-Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Вторую туалетную бумагу папе 8 рулонов. Ты зачем взяла?
4: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за одну 419,99, а беру две. А еще могу выиграть миллион на тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
5: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правила, количество призов, срок, месте и порядке получения на globus.ru.
0: Максимум. Телефон рекламы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Гейминг.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске создатель Майнкрафт Маркус Персон, известный как Нотч, сменил гнев на милость. Еще в начале года он яростно отвергал ИИ в программировании, а теперь признал ошибку и начал использовать нейросети для разработки игр. Причина – не может найти талантливых программистов. Говорит, что с искусственным интеллектом работать проще, чем нанимать людей. И даже пошутил. Смогу ли я теперь высмеивать программистов, использующих ИИ, если сам стал одним из них? Он обещает сохранить фундамент игры, но дать шанс технологиям. Если уж создатель Майнкрафт сдался, значит ИИ действительно стал частью геймдева. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: От английского вала. Наименование оборудования. АО «Телеком Холдинг». Угарин 106-590-282-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Дода за простую математику. Поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указано за 3 пиццы 25 см вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
3: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
4: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новое или с пробегом – это Авито Авто.
1: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
5: Крутой вираж выполнен. Траектория идеальна. Чемпион на месте. И даже перекус уже в машине. Все готово для победы. На АЗС «Татнефть» выгодная комбо. Сочный хот-дог и любимый напиток по специальной цене. Выбирай АЗС «Татнефть». Вступай в клуб чемпионов.
6: Срок акции до 30 сентября. Подробности на azs.tatneft.ru. Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад».
7: Кинотеатр «Винг» представляет грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
8: Я построю здесь новый мир.
7: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
9: Реклама 18+.
10: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто». Двукратный чемпион мира по дрифту.
11: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки,

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0 плюс.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто на Авито-работе.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: В специальных приложениях у официальных дилеров и на moskvidefm.ru. Реклама на ООО «БТ».
1: С 8 по 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей, единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на техконгресс.рф. Информационный партнер «Радио Максимум». 12+.
3: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
4: Все жители сбежали после того, как появились они.
5: Монстр или нет?
4: Такого мир еще не видел.
3: Человечеству брошен вызов. Надежда. Кино с 10 сентября. 18+.
1: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

неделя с группой The Rolling Stones на радио «Максимум». Одним из самых масштабных музыкальных событий 80-х стал грандиозный благотворительный фестиваль Live Aid. Он прошел 13 июля 1985 года на двух основных площадках в Лондоне и Филадельфии и нескольких дополнительных. Десятки важнейших поп и рок-звезд приняли участие в этих шоу. Фил Коллинз и U2, Дэвид Боуи.

0: Боуи и Пол Маккартни, Black Sabbath, Мадонна и Эрик Клэптон. Количество легендарных артистов на этих площадках превышало все мыслимые пределы. А выступление Queen на Уэмбли вы наверняка видели, если не в реальной записи с того концерта, то в его реконструкции для фильма «Богемская рапсодия». Группа The Rolling Stones в Live Aid не участвовала, но лишь формально. Ведь Мику Джаггеру выдали собственный слот, который он поделил с Дэвидом Боуи и Тиной Тернер. Ну а два гитариста, Кит Ричардс и Ронни Вуд, на один вечер стали участниками группы Боба Дилана. Вот что о том фестивале вспоминает Джаггер.
1: «Я сделал это, чтобы помочь организаторам собрать много денег. Это самое главное, чтобы привлечь внимание к проблеме мирового голода. И чтобы масштаб музыкальной индустрии, наконец, вылился во что-то хорошее». The Rolling Stones. Brown Sugar.

0: Реклама.
1: Бизнес под давлением.
2: Где искать точки опоры?
1: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.

0: Радио.ру 18+.
1: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос. Сила России.
2: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Радио Максимум. Радиоканал Максимум Радио. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет. Реклама.
1: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы, и адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
2: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О HeadHunter Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.

0: Советская Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
2: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
4: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
5: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-99.
6: С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Макси Ньюс. Фан.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В Колорадо выбрали самого толстого сурка. Победителем стал самец по кличке Рассвет. За август он набрал больше 2 килограммов и теперь весит больше 6. Он обошел 7 конкурентов, которые тоже активно толстели перед зимней спячкой. Конкурс придумали не только ради веселья. Ученым не хватает денег на исследования, и они запустили краудфандинг. Люди жертвовали деньги и получали эксклюзивные фото и видео сурков. Организаторы говорят, это была потрясающая неделя, и в наших сердцах все участники – победители. Суркам нужен жир, чтобы пережить зиму, ведь они могут потерять до половины веса за спячку. Так что Рассвет не просто толстый, он подготовленный. С вами были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама. Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел.
3: Это не дело.
4: При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. Три пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров вкусов. Пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО «Додо Франчайзинг», ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
7: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
8: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товару. Подробнее на avito.ru 12+.
9: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес. Спасибо. Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции и имеющихся ограничениях на сайте sberbank.ru или по телефону 03-21. Пао Сбербанк.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Телеканал СТС представляет. Все премьеры сериалов осени в 8 вечера на СТС. Для лиц старше 16 лет. С 8

0: 10 сентября пройдет 3-й международный технологический конгресс и выставка технологий в парке «Патриот». Вас ждут цифровые решения и технологии для всех отраслей, единые подходы и новые возможности для модернизации промышленности. Регистрация на техконгресс.рф. Информационный партнер «Радио Максимум». 12+.
1: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
2: Серьезно? Да.
1: Потестим на драйве. Новые выпуски.
2: Серьезно? Да.
1: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
3: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой...

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Рекламные службы. 8-499-579-77-99.

0: Реклама.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей на ХХРУ. О, HeadHunter, Украин 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Тренды.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. Молодежь все чаще выбирает рабочие специальности. За полгода число откликов от соискателей от 18 до 24 лет на вакансии слесаря-ремонтника выросло в два раза. На сборщика мебели в полтора. Средняя зарплата слесаря около 95 тысяч рублей. Сборщика мебели 110 тысяч. Также вырос интерес к вакансиям автоэлектриков, садовников и строителей. 85% молодых людей готовы осваивать новые навыки. А вакансии с обучением пользуются повышенным.

0: становиться престижными и доходными. И это отличный тренд, когда молодежь выбирает дело, которое кормит и дает перспективы. Ремонтировать, собирать, строить – это не стыдно, это круто и выгодно. С вами были «Максимальные новости». Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
1: «Макси-ньюс».

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет. Подробнее на сайте sberbank.ru/sberbank.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Комплекс. Угарин 106-590-202-86-20. Город 5. Детали dom.ru.
2: Да что заработали?
3: Что?
2: А что?
3: Перевозки – это задача со звездочкой.
4: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
5: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
4: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
6: На старт! Внимание! Нет внимания? Значит, нужен кофе. Заезжай на АЗС «Татнефть». До 30 сентября за покупку ароматного кофе начислим двойные бонусы на карту лояльности «Клуб чемпионов». Зарядись бодростью на АЗС «Татнефть».
7: Организатор акции ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
8: «Москвич» представляет линейку «М». Стильные кроссоверы «Москвич М70» и «Москвич М90» с приемистым турбомотором, 9-ступенчатым

0: автоматом, адаптивным круиз-контролем и системой удержания в полосе движения. А в «Москвич М-90» есть полный привод, просторный 7-местный салон и премиальная аудиосистема. Специальное предложение на покупку у официальных дилеров только в этом месяце. Записывайтесь на тест-драйв. «Москвич». Точность решений.
1: Подробности о специальных предложениях у официальных дилеров и на «Москвич-М.ру». Реклама на ООО «БТ-М-Офферта».
2: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
3: ООО А7 агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
5: Серьезно? Да.
4: По тестям на драйве. Новые выпуски.
5: Серьезно? Да.
4: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
6: Бизнес под давлением.
7: Где искать точки опоры?
6: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
7: 18+.
8: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
9: «Максимум». Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Сегодня с группой The Rolling Stones на радио «Максимум». Казалось, что вышедшая в 2023-м пластинка «Hackney Diamonds» станет лебединой песней группы, ведь Мику Джаггеру и Киту Ричардсу в тот момент уже было по 80. Но роллинги и не думают уходить на пенсию. В июле 2026 года они выпустили еще один, уже 25-й альбом «Foreign Tones». Вот что о боевом настрое группы говорит Ричардс.
1: «Мик в последнее время, ну, очень продуктивен. Это одна из причин, почему новый альбом вышел так быстро. Мика теперь фиг остановишь. Инерция от Hackney Diamonds получилась мощнейшей. Так что следующая пластинка, по сути, стала ее продолжением. Я просто дал ситуации идти своим чередом».
0: Обе пластинки продюсировал Эндрю Уотт, который моложе роллингов более чем на 40 лет. По словам Ричардса, он стал для них глотком свежего воздуха и хорошим пендалем.
1: The Rolling Stones. In the Stars.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гуд Сити». Проектная декларация на fsk.ru и на nash.dom.rf. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
4: ООО «Хедхантер», УГРН 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.

0: Дубинецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубинецкая 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Макси Ньюс. Тревел.
1: Всем привет! В эфире максимальные новости за одну минуту. В этом выпуске. В туристической сфере вступил в силу целый пакет изменений. Операторы теперь обязаны передавать данные о каждом туре в систему «Электронная путевка». Это касается поездок по России, которые включают размещение и хотя бы одну доп-услугу – трансфер, экскурсию или гида. Крупные отели с номерным фондом больше 50 комнат начали принимать цифровой ID в мессенджере. Это добровольно. Можно по-прежнему предъявить паспорт. Маломобильные авиапассажиры теперь могут оставаться в своих колясках до посадки. Аэропорты обязаны обеспечить сопровождение. Гостиницы тоже должны стать доступнее. С навигацией, адаптированными номерами и местами для собак-проводников. А эксперимент по легализации гостевых домов расширился. К нему присоединились Адыгея, Бурятия, Астраханская и Нижегородская области. Путешествие становится удобнее и доступнее. Это были максимальные новости. Еще больше полезного и интересного совсем скоро.
0: Макси Ньюс.

0: Реклама.
1: О чем мечтает твой ребенок? Новая игрушка или путешествие? Какой бы ни была мечта, Т-банк поможет ее исполнить. Оформи ребенку карту Junior и участвуй в розыгрыше исполнения детской мечты. Т-банк.
2: Акция «Денежный розыгрыш на мечты детей» с 3 августа по 13 сентября 2026. Подробно об организаторе, правилах, количестве призов, сроках, месте.

0: бесплатно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Онлайн-кинотеатр «Винк» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
3: Я построю здесь новый мир.
2: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винк». Реклама 18+.
4: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер Gland J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
5: Георгий Чевчан, лидер команды «Такаяма Форвард Авто», двукратный чемпион мира по дрифту.
6: Как на треке, так и в городе важна бесперебойная работа двигателя. Поэтому для своих автомобилей я выбираю моторное масло «Такаяма». Уникальная технология «Адаптек» мгновенно активизирует те присадки, которые необходимы именно сейчас. «Такаяма» – адаптивная защита двигателя.
7: Шапку надень, с незнакомцами не разговаривай, куда не надо, не ходи, что попало, не смотри.
8: Доверьте вопросы безопасности МТС Junior. Защитник ответит мошенникам, а безопасный интернет заблокирует взрослый контент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. А шапку лучше все же надевать.
9: Тариф МТС Junior или МТС Junior Plus включены в сервисы безопасный интернет и МТС Защитник со скидкой 100%. Лучший детский тариф для безопасности. По результатам исследования, проведенного X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона. Интернет-голосовая связь. Подробнее на mts.ru.
10: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк.
11: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
12: Все жители сбежали после того, как появились они.
13: Монстр или нет, мне на это плевать!
12: Такого... мир еще не видел.
11: Человечеству брошен вызов. Надежда. Кино с 10 сентября. 18+.
14: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
15: Серьезно? Да.
14: Потестим на драйве. Новые выпуски.
15: Серьезно? Да.
14: По будням в 19.00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
16: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
17: Максимум. Телефон рекламный.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Реклама.
1: Вы за это дорого заплатите. За нерешительность и колебания по инвестированию в квартиру премиум-класса от ФСК. Простая арифметика. Сейчас, если у вас есть маленький ребенок, квартиру в ФСК вы приобретаете под 3,7% годовых и со скидкой до 40%. В октябре условия серьезно изменятся. Рынок недвижимости ждет суровая реальность. Бизнес и премиум-класс под 3,7% годовых и со скидкой до 40% отправятся в копилку воспоминаний. Инвестируйте в квартиру от ФСК в сентябре, или вы дорого заплатите. За нее же.
2: ООО «Специализированный застройщик Гудсити». Проектная декларация на fsk.ru и на наш.дом.рф. Предложение действует до конца сентября 2026 года. Рассрочка предоставляется застройщикам. Подробности на fsk.ru.
3: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко. Претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

какую бы пользу вам причинить, какое бы вам нанести добро. А если я скажу, что сегодня пятница, было полезно? Давайте слушать Foo Fighters.

The Killers на радио Максимум. Jenny was a friend of mine. 17:15. Кстати, про френдов, но чуть позже. Про редфлаги и про френдов. Не про френд-зону, а про френдов и редфлаги. Это будет позже. А сначала расскажу вам о том, что цифровая деменция... Это что я сейчас сказал? Расскажу вам о том, да, это вот это, препод по технике речи, да. Браво, Константин Александрович. Цифровая деменция накрыла молодежь в возрасте от 16 до 28 лет. 86% зумеров жалуются на постоянную забывчивость, вату в голове, неспособность удержать внимание на конкретной задаче и дочитать книгу до конца. Победить, представляете, 86%, блин, победить цифровую деменцию можно только тренируя мозг. Выполнять задачи без искусственного интеллекта, без всяких вот этих ваших клодов, GPT-шек, строить маршруты в голове без навигатора, это, по-моему, невозможно сейчас. Считать в уме, читать, заниматься спортом и устраивать цифровой детокс. Только так можно победить цифровую деменцию, которая, повторяю, накрыла 86% молодежи от 16 до 28 лет. Катастрофа. Катастрофа. Москвичи. А, москвички, да, москвички не готовы встречаться, вот про френдов и редфлаги. Москвички не готовы встречаться с мужчиной, у которого есть близкая подруга. Об этом нам говорит опрос. Красным флагом наличие подруги.

0: у мужчин считают 49% жительниц Москвы. Близкую подругу имеет каждый третий москвич. И 28% мужчин сохраняет надежду выйти из френд-зоны. То есть близкие подруги, я так понимаю, знают, что они близкие и вертят мужиками. Держат в френд-зоне там одного и больше мужиков, что если что, типа про запас. Мужики тоже это чувствуют и готовы к роли френда. То есть они нормально смиряются с тем, что они во френд-зоне. И при этом они, так сказать, готовы к новым отношениям тоже. Открыты к новым отношениям. А вот новые подруги не готовы к такой ситуации, потому что, очевидно, знают, что к чему. И знают, зачем этого мужика держат во френд-зоне. Чтобы, если что, поманить. Так, ты сюда иди. Долго ждал? Ну на. Типа, да? Но мне кажется, вот это red flag, красный флаг, что называется. Краснее флаг может быть только если у мужчины есть близкий друг. Очень близкий, но если вы понимаете, о чем я.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: Покупайте шашлык в «Гиперленте» и участвуйте в розыгрыше 10 тысяч баллов на карту номер 1. 1 килограмм – 1 шанс выигрыша. Чем больше шашлыка, тем длиннее ваш шампур удачи.
4: В акции участвуют товары бренда «Лена Фреш». Срок акции с 12 августа по 15 сентября 2026 года. Подробности об организаторах, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке получения на сайте lenta.com.
5: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
6: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новый или с пробегом – это Авито Авто.
7: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.

0: Это новая волна роутеров Domru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Domru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского волна. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-202-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: От сборов в школу хочется спрятаться. Поможет Купер. Собрали за вас готовые корзины для учебы, дачи и гостей. Осталось только заказать. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. По Инстамарт-сервис, город Москва, УГРН 118-774-649-49-80-12 плюс подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
3: Да что вы заработали?
4: Что?
3: А что?
4: Перевозки – это задача со звездочкой.
5: Ищите на Авито-услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
6: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
5: Авито-услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru. 12+.
7: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-98-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО Сбербанка. Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платить частями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО Сбербанк 0+.
8: Телеканал ЧЕ предупреждает. Влад Чижов очень вредит преступникам, мошенникам и прочим негодяям.
9: Влад, ну ты опять начинаешь.
8: Да. Новый сезон реалити-расследования «Влад решает» с 7 сентября в 22:30 на ЧЕ для лиц старше 16 лет.
10: Бизнес под давлением.
11: Где искать точки опоры?
10: 12 сентября приходите за ответами на конференцию «Предпринимательский класс» в Санкт-Петербурге. Подробности на businessclass.rbk.ru.
11: 18+.
12: В единый день голосования 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
13: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.
14: С первой ноты.

0: Noah Kagan, The Great Divide. Прочитал, как пишется, Noah Kagan. На самом деле он не Noah Kagan, и Дэйв не Gahan. Из Дэйв Ганн и Noah Kagan, вот так вот скорее. The Great Divide. Немножечко кантри на рок-станции, я считаю, не помешает. Александр Иванов пишет: Костя, приветик, отличного пятничного вечера и супер выходных. Спасибо, дорогой. Взаимно и всем-всем-всем. После короткой рекламы Nickelback.
1: Костя Михайлов на радио Максимум. Реклама.
2: Не думай о процентах целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитные карты. АО Альфа-банк.
3: Вы владелец бизнеса. А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
3: Находите сотрудников на Авито-работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом и нанимайте просто. На Авито-работе 12+.
7: Алло, ну, как там с бизнесом?
8: Что? Вы кому звоните?
7: Твоему бизнесу звоню.
8: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
9: Дети растут так быстро, что к концу этого ролика попросят называть их подростками. А мы попросим оставаться на связи. С тарифом МТС Junior ребенок сможет связаться с семьей даже при нуле. А с кнопкой позвать на помощь и поделиться геолокацией в любой момент. Подключайте МТС Junior. Лучший безопасный детский тариф. Пользователь МТС Junior, МТС Junior Plus, семейной группе с ролью ребенок. Сервис с кнопкой всегда на связи со скидкой 100%. Лучший безопасный детский тариф. Согласно исследованию X-Consulting в июле 2026 года, МТС предлагает лучшее предложение для обеспечения комплексной безопасности ребенка при использовании смартфона, интернет, голосовая связь. Подробности на mts.ru.
10: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это

0: про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес Спасибо. Сбер, ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО Сбербанк.
1: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
2: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
3: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: No doubt, hella good.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: Т-банк впервые открыл прием заявок на участие во всероссийском грантовом конкурсе «Вклад в поколение» для учителей начальных классов. Победители получат грант в размере 200 тысяч рублей на любые цели. Конкурс проводится четвертый год. Ранее в нем могли принять участие только преподаватели точных наук. За годы программы Т-банк выделил на поддержку педагогов 87 миллионов рублей. Всего в конкурсе приняло участие 16 тысяч учителей математики, физики и информатики со всей страны. А победителями стали 380 преподавателей из 66 регионов России. Заявки принимаются до 31 октября.

30 Seconds to Mars, This is War. 17.47, точное московское. Александрович пишет. Приветствую, Константин Александрович. Привет, Алексей Александрович. Начинаем готовиться ко дню рождения дочки Ники. Тестим лайфхак для розжига брикетов для гриля. И вот прислал фотку. Газовый баллон. Прикреплен к газовой горелке, на которую сверху поставлен, я так понимаю, стартер, в котором будут лежать угольные брикеты. Я так понимаю, что с помощью газовой горелки вы решили эти брикеты разжечь. На самом деле стартером гораздо проще пользоваться. Просто спокойненько. Да, вот верно пишет, все, я верно понял. Стартер, он для того и сделан, чтобы разжигать в нем угли или брикеты. Ну, стартер, если вы понимаете, это такая труба небольшого размера, наверное,

0: диаметром сантиметров 30 примерно. Но бывают стартеры и диаметром 20 сантиметров, такие небольшие, и больше бывает. Но в эту трубу с дырочками для вентиляции и с днищем тоже с вентиляцией, которая приподнята над землей, если стартер ставить. Так вот, в этот стартер кидают угли или угольные брикеты. Далее, что делать? Элементарно положить туда, в этот стартер, салфетки, немножечко салфеток, смоченных растительным маслом. И поджечь. Салфетки горят долго, смоченные растительным маслом. Или под стартер положить салфетки и тоже поджечь. Смочить, главное, растительным маслом. Ну, можно и оливковым, но это как-то очень жирно получается. Ну, в том смысле, в котором вы поняли. Понятно, что жирно, но и по деньгам тоже жирно получается. Так вот, смочите это все салфеточки и туда кидайте. И в стартере угли хорошо занимаются, потому что салфетки смочены растительным маслом, горит довольно долго. И потом, когда угли в стартере уже покраснели, когда они готовы, их можно из стартера высыпать в мангал или в гриль. Так что газовая горелка там вовсе была не обязательна. Но в любом случае, напишите, Алексей Александрович, что у вас получится в результате этого эксперимента с газовой горелкой. Да все нормально получится, просто это немножко из пушки по воробьям получается. Ну, а фоточку вашу совместную я с удовольствием приму вместе с дочкой Никой, с нашей будущей именинницей. Саша Аксенов пишет. Кость, привет, здорово, Саша. С утра выиграл билеты на показ фильма «Надежда». Ты там будешь? Ну, в смысле, на показе или фильме? В фильме я не снимался. К сожалению, на показе, возможно, буду. Но, может быть, и нет. А в фильме, к сожалению, не снимался. Фильм «Надежда», кстати, просто огонь, огнище. Это производство Южной Кореи. Давненько не смотрели мы блокбастеров южнокорейских, но это будет просто вообще пушка-бомба. Значит, про что фильм «Надежда»? Это фантастический экшен-блокбастер. Выходит на большие экраны с 10 сентября, уже скоро. Это новый проект режиссера На Хон Джина, автора культовых триллеров «Вопль», «Преследователи», «Желтое море». Поклонники ждали возвращения постановщика 10 лет, от него не было ничего слышно, и вот его новая работа, наконец, представлена публике. Самый дорогой фильм в истории южнокорейского кинематографа. Бюджет составляет около 70 миллиардов вон, сами переводите. В звездном составе Майкл Фассбендер, Алисия Викандер, Тейлор Рассел, Хван Чон Мин, Чо Ин Сон и Чо Хо Йон. Вот так вот. 8 сентября пройдут премьеры в Москве, в Санкт-Петербурге, в Краснодаре. А 9 сентября состоится всероссийская премьера, спецпоказы организуют более чем в 30 городах. С 10 сентября фильм выйдет в широкий прокат. Не пропустите, один из главных экшен-фильмов года, создан для больших экранов. Смотреть его нужно, конечно, в кино. А вот Саша Аксенов вместе с выигравшими слушателями «Радио Максимум» пойдет на суперэксклюзивную максимальную премьеру фильма «Надежда» первым.
1: Костя Михайлов на «Радио Максимум».
0: Далее, или как говорят мои американские братья по разуму, радио-диджей Coming Next, или еще моднее говорит Coming Up, Panic at the Disco, а прямо сейчас Blossoms, Charlie Mane.

Реклама. Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой. ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-24-474.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
1: Когда бизнесу сложно быть уверенным в завтра, остается быть уверенным в людях. Ищите людей. На ХХРУ.
2: О, HeadHunter у Грайн 106-776-190-6805, город Москва, 2 Брестская, 48, помещение 25. Не гарантирует наличие подходящих резюме. 0+.
3: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
4: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Москве 6 часов вечера. Вы слушаете радио «Максимум». 103.7 FM.
1: Четвертое сентября, календарь перевернули. Хорошо, что не застряли в третьем. Хорошо, что не накрыл вас день сурка. Вы представляете, я календарь перевернул, а там снова 3 сентября и снова Шуфутинский из приемника. Ну, такой кошмарик. В этом часе Smash Mouth, Linkin Park, Limp Bizkit, Evanescence, Rasmus, Bon Jovi. Прямо сейчас Fall Out Boy. Beat it!

0: вы слушаете радио «Максимум».
1: Привет, Москва. Привет, Питер. This is Jon Bon Jovi, and you're listening to me on your station, Radio Maximum.

0: Erasmus, No Fear. 18:16, точное московское время. Саныч, привет, пишет Сергей Вовк. Свершилось чудо. Чак с утра зачитал мое сообщение, правда, не назвав имени. Это, можно сказать, прогрессом. Видимо, упоминание твоего имени разбудило в нем совесть. Так и до выигрыша рамки в утреннем шоу недалеко. Не все же у тебя выигрывать. Позволь напомнить, у тебя выигрывал билеты на Depeche Mode, билеты на MMA, максимальную рамку для номера, а эти редиски все жмутся. Рамка досталась путем члена вредительства 1 апреля, потому самая дорогая. По поводу члена вредительства. Интересно. Но я надеюсь, что недословно понимать слово «члена вредительства», Сереженька, что с твоим дружком все в порядке. Я про Чака.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на городской кроссовер G-Land J6 онлайн в офисах банка или в дилерских центрах G-Land. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Гиперлента гарантирует лучшие цены на все товары с красными ценниками. Например, креветки королевские, варено-мороженое 489 рублей за килограмм. С 3 по 16 сентября при покупке не более 10 килограммов. Подробности на сайте lenta.com. Стабильно низкие цены.
7: В ленте.
8: Что?
9: Перевозки,

0: Это задача со звездочкой.
1: Ищите на Авито услугах водителей и грузчиков для товаров, курьеров для документов и других перевозчиков.
0: Хорошая история, когда все задачи по перевозкам решаются в одном месте.
1: Авито услуги. Все решается здесь. Подробности на avito.ru 12+.
2: Ребенку нравится все выбирать самому и делать первые шаги в мире финансов. А родителям? Видеть траты и пополнять счет в любой момент. Оформи ребенку бесплатную светящуюся карту Junior от Т-банка и будь уверен, его финансы под защитой. Т-банк. Доступно с дебетовой карты банка у законного представителя ребенка. Бесплатная карта обслуживания, выпуск, перевыпуск и доставка за 0 рублей. Подробнее на tbank.ru. АО Т-банк.
3: Два рамных внедорожника Хавейл, два характера. Статус и уверенность на дороге Хавейл H9. Победитель премии «Внедорожник года» в классе полноразмерных внедорожников. Практичный помощник Хавейл H5 с вместительным багажником до 2116 литров, трансформирующимся в ровный пол длиной до 2 метров. Классический 8-ступенчатый автомат, адаптация для России и усиленная антикоррозионная обработка. Пройдите тест-драйв и сделайте свой выбор. Подробности в дилерских центрах Хавейл Про и на сайте Хавейл.ру.
4: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
5: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
6: С нами Николай Фоменко. Николай, нужен совет эксперта. Как найти хороший автомобиль?
7: А вы не по адресу. Вам на Авито Авто. Здесь и новые, и проверенные с пробегом. Чтобы покупка была хорошей историей. Купить новые или с пробегом – это к Авито Авто.
8: Проверки авто проводятся выборочно. Подробнее на авито.ру. Авито не является стороной сделки купли-продажи. 12+.
9: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения. Создавать инновации в переработке нефти. Прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами. Развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global Fintech Awards 2024. АО «Альфа-банк» 16+.
10: Забудь все, что ты знал. 4 на 4 равно 6. J6. Новый российский кроссовер G-Land J6. Готов к любым приключениям. Полный привод. Турбомотор 1,6 литра. Полностью независимая подвеска. Высокий клиренс. Вместительный багажник с электроприводом. И большая панорамная крыша. G-Land J6 с полным приводом. Уже в дилерских центрах. Доступно в комплектации Prestige.
11: Подробности у официальных дилеров и на сайте gelandrus.ru.
12: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77. 7-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.
2: Who will you follow? 18:28, почти 29, точное московское. На Филиппинах в провинции Хаганой пара молодоженов не стала переносить свадьбу из-за наводнения и обвенчалась, находясь по пояс в воде. Об этом сообщает издание Daily Mail. Во вторник Лиян Лиеза Галанг выходила к алтарю не совсем в обычной обстановке. В белом свадебном платье пришлось пробираться по мутной коричневой воде по пояс. Скамейки в католической церкви были пустые, однако украшены искусственными цветами. Ну, почти пустые все-таки, гости какие-то пришли. Девушка и ее жених Гилберт Чико приняли решение не отменять свадьбу из-за возникшего погодного катаклизма. Около полудня священник провел сокращенную церемонию. По словам фотографа, приход уговаривал перенести торжество, но 30-летние молодожены не стали откладывать роспись. Церковь уже частично затоплена на протяжении месяца из-за затяжных проливных дождей, которые идут несколько недель. Поскольку они хотели довести дело до конца, мы, служители прихода, сделали все возможное, чтобы этот день стал для них особенным, сказал фотограф. Однако без гостей церемония не осталась. Ее посетило около 15 человек. Пришли родители молодоженов. Даже мальчик, пройдя сквозь воду, вынес обручальные кольца. И вижу фотку. Мальчик не то что по пояс, он почти по грудь в воде, а взрослый по пояс в воде. Но мальчик, тем не менее, несет подушечку на поднятых, вытянутых руках, на которой коробочка с кольцами. Очень мило. Согласно официальным данным, в августе на северную треть архипелага обрушились более сильные сезонные муссонные дожди, чем обычно. Они привели к оползням и унесли, к сожалению, несколько десятков жизней. Это все, повторю, на Филиппинах в провинции Хаганой произошло. И еще раз, на Филиппинах молодожены не стали переносить церемонии из-за наводнения. Они обвенчались в затопленной церкви. Давайте сегодня поговорим про что-то, что вы не стали отменять. Форс минор. Такая тема вечернего эфира на Радио Максимум. Даже заморозки не смогли отговорить вашу бабушку от давно запланированной посадки картошки. Провели видеоконференцию с клиентами во время того, как вам вырвали зуб мудрости. А может быть, диета не помешала вам присоединиться к поеданию пиццы, которую принес коллега по случаю своего дня рождения. Рассказывайте, как вы не стали отменять или переносить что-то, несмотря на какие-то внешние обстоятельства. Ваши забавные, короткие истории присылайте в Макс Радио Максимум на номер 8-926-007-137. 8-926-007-137. И в официальный канал Радио Максимум в Максе после короткой рекламы MGMT и Limp Bizkit.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум. Реклама.
3: Куда срочно перенести рабочие чаты?
4: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
5: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
6: Подробнее на сайте Bittrex24.ru 16+.
7: Вы владелец бизнеса.
8: А значит, работаете за...
9: Троих.
10: Четверых.
11: Пятерых не хотите?
7: Находите сотрудников на Авито работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто на Авито работе. 12+.
12: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Все о выборах в вашем регионе, информацию о кандидатах и дополнительных возможностях голосования вы можете узнать с помощью

0: цифровых сервисов на сайтах Госуслуг и ЦИК России. Подробности по телефону 8 800 200 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Limp Bizkit, Take a Look Around.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 18:41 точное московское время. Привет, Костя. Ну вот, я на диете. И не стал отменять пиццу. Хорошего эфира. Сегодня мы говорим о чем-то, что мы не стали отменять или переносить, несмотря на какие-то внешние обстоятельства. Свои истории пишите в Макс Радио Максимум на номер 8926-007-1037. Либо в официальный Макс канал Радио Максимум. Почему я замедлился? 007-1037. Да, вот Дмитрий Александров прислал фотку пиццы. Кстати, очень вкусная, вот тем самым обожженным леопардовым краем, все как надо. Пепперонька, судя по всему. Там колбанька. Колбасюня. Колбасуня и сыр. Вот на диете не стал отменять пиццу. Хорошего эфира. Спасибо большое, Дмитрий Александров. Дима, приятного аппетита тебе. Андрей Ишкин пишет. Привет, Кость, хорошего эфира. Спасибо, Андрей. На днях в утреннем шоу Чак спросили, чтобы он выбрал, присоединиться к тебе в вечернем шоу или чтобы ты присоединился к нему в утреннем. Он сказал, что несмотря на твой почтенный возраст, на себя пусть посмотрит, лучше, чтобы ты с ним вел утреннее шоу. А что ты думаешь по этому поводу? Я, в принципе, не против, но, учитывая мой почтенный возраст, я предпочитаю вечер, как вы могли.

0: заметить по эфирной сетке «Радио Максимум». Я все-таки люблю вечерний прайм и вечерние пробочки, ваши пробочки, ближе мне. И я эффективнее в плане разгона вашего настроения в ваших вечерних пробках, чем с утра. С утра я сам спать буду. А вам нужно из эфира слышать вот это? Пока Чак будет там веселить вас. Поэтому, по мне так, знаете, лучше... Нет уж, лучше вы к нам, что называется. Но если надо, скажет партия Костян, давай на утро. Ну что делать? Где наш не пропадал? Я, наверное, больше, чем любой радиоведущий, работал именно в утреннем шоу, хотя сова, но очень часто приходилось вставать в 4 утра, в 5 утра, и так на протяжении довольно большого промежутка времени. Так что... Если меня спросят, то, конечно, Чака лучше ко мне. А так, если надо, конечно. Надеюсь, Чак тебя не слушает, пишет Сергей Вовк. Назвать металюгу дружком, так и до дуэли недалеко. Да какой Чак металюга? Он панк.
1: Радио Максимум.
0: Чакушка без обид, ну, конечно, я в хорошем смысле слова. Панк может быть металюгой, между прочим. А вот не каждая металюга, ну, скажем так, каждый панк в душе металюга, не каждый металюга панк. Так вот. Queen на радио Максимум. I want to break free.

0: Радио Максимум. Твой музыкальный безлимит. Доступно в App Store и Google Play. Реклама. Заказывайте завтрак без расписания. Попробуйте новинки от Ozon Fresh и Excellent. Итальянскую фриттату, маффин с мортаделлой и сэндвич с черникой с быстрой доставкой.
1: ООО «Интернет-решение» 123-112, город Москва, Пресненская, набережная, дом 10, этаж 41, помещение 1, комната 6. УГРН 127-39-244-741.
2: Есть вещи, о которых не говорят вслух. Есть решения, которые принимаются в тишине. Есть уровень, снимающий вопросы. И адрес, говорящий сам за себя. Клубный дом «Космо-422» в Замоскворечье. Берег Москвы-реки в 7 минутах от Кремля. Абсолютная приватность в готовом доме с безупречной историей. «Галс Девелопмент». Строим счастье для людей. Подробнее на сайте gals-development.ru.
3: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
4: В гиперленте ИОКей летняя гиперраспродажа со скидками до 60% на товары для дачи, активного отдыха, одежду и многое другое.
5: Количество товаров ограничено. Акция действует с 1 августа по 30 сентября 2026 года.
4: Гипервыгода в каждой покупке.
5: Все подробности на lenta.com.
6: Никуда не спешить, успевать жить и брать все от жизни в центре. Эта простая формула давно известна жителям квартала «Символ». Здесь все под рукой и прямо в доме. Фитнес-зал, игровая комната, репетиторские и кинотеатр. Здесь можно делать то, что нравится. И жить так, как хочется. Новые квартиры в готовом квартале «Символ» от «Донстрой». Проектная декларация на наш.дом.рф.
7: 6 сентября аутлет «Новая Рига» станет местом стиля, музыки и хорошего настроения. Приглашаем на большой открытый музыкальный фестиваль для всей семьи. Для вас выступят Телеодора, Уилли Ки, Сократ и Марфа. Аутлет «Новая Рига». Шоппинг под открытым небом. Более 200 бутиков, кафе и рестораны. Развлечения для детей и атмосфера загородного отдыха. 6 сентября, 12:00. Аутлет «Новая Рига». Вход свободный. 12+.
8: Голосуйте и выигрывайте призы с программой «Миллион призов». С 18 по 20 сентября сделайте выбор онлайн. Получите от 1000 до 50 тысяч баллов. Обменивайте на скидки в ресторанах, магазинах, музеях и не только.
9: Все подробности на mos.ru.
0: «Максимум». Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Smash Mouth на Радио Максимум. I'm a Believer. 18.54, точное московское время. Говорим сегодня о каких-то событиях, о чем-то, что мы не стали отменять, несмотря на какие-то внешние обстоятельства. Алексей пишет, не стал отменять поездку за грибами, несмотря на дождь. Саша Аксенов пишет, это который с утра выиграл билеты на показ фильма «Надежда». Спрашивал, буду ли я там. Я ответил, что в самом фильме не снимался, на премьере вряд ли буду. Хотя, может, и буду. Кстати, во сколько премьера, спрашивает Саша Аксенов. ХЗ во сколько? 6 утра, блин. Саша, тебе не сказали, что ли, утренники, во сколько премьера? И вот Саша же пишет, как-то отказался от размеренного образа жизни и начал становиться собой. Ага, теперь звонишь на радио и выигрываешь билеты на предпремьерные показы в 6 утра.
1: Костя Михайлов на Радио Максимум.
0: Этот музыкальный час на Радио Максимум, согласно плейлисту, закрывает, завершает, запечатывает Линкин Парк. Up from the bottom.

В этом часе приготовили вам Трэвис. Кстати, в одной запрещенной сети повесил историку. Трэвис — одна из крутейших их песен. Sing. Ребята крутые, а солист очень похож на Василия Борисовича Стрельникова, на моего Radio Brother. Далее Red Hot Chili Peppers, Scorpions, Muse, Sum 41, Rammstein. И прямо сейчас Him.

Трэвис Клоузер. Шикарный трек, вообще шикарная команда. И повторю, солист группы Трэвис очень похож на моего Radio Brother Василия Борисовича Стрельникова. Игорь Борода пишет: добрый вечер, несмотря ни на что, продолжаю писать вам, Константин, с ошибками. Молодец тебе, садись два. Видно, в школу надо было не только ходить, но и учиться там. Но мне об этом не сказали тогда. Да, Игорь, на самом деле ты еще весьма-весьма неплохо пишешь. То есть, скажем, на четверочку. Да даже иногда на четверку с плюсом по сравнению со многими слушателями Радио Максимум. Например, по сравнению с инженером Тиминым, который пишет: «Привет, Кость Саныч. Не стал отменять закон всемирного тяготения, так как постоянно что-то тяготит и притягивает. Все это, наверное, будет односолодовый, но так слегка под сериальчик. Осуждаем. Пиратским Rock of Ages и калининградским привет. Ну и тебе легкого эфира, тем более сегодня будет такой гость. Уже ищу баран или кого там на огне целиком жарят. Хотя зачем искать? Просто в зеркало посмотрюсь». Саша, спасибо. Не, на самом деле Темин грамотно пишет. Содержание иногда страдает. А вот грамматика, орфография, все в порядке. Не зря инженер, собственно. Да, сегодня у меня в гостях автор проекта «Эль Ранчо», автор первой такой вот общедоступной экофермы, туристического комплекса «Эль Ранчо» в Ярославской области. Андрей Дуванов у меня сегодня в гостях, собственной персоной, дикий помещик. И сегодня с Андреем Дувановым с «Эль Ранчо» мы будем говорить про осаду. Что это такое? Что такое жареха мяса или овощей, или вообще чего бы то ни было над прямым огнем? Это и есть осада. Сложная штука. Там есть такая некая конструкция, которая может регулировать наклон того, что на ней закреплено относительно прямого огня. Финская история – это дощечка, к которой прибивают, скажем, там кусок мяса или кусок рыбы, и тоже ставят под наклоном над прямым огнем. Но осада – это такая более сложная конструкция, и осадор – это профессия, которая требует очень хорошего знания огня и очень тонкого знания вообще всех кулинарных законов прожарки мяса. Поэтому сегодня с Андреем Дуваном с «Эль Ранчо» мы поговорим про осаду.

0: Алексей Александрович пишет: загадка, угадайте, так, что будет завтра томиться. И два куска каких-то на фотке около гриля. Два куска в фольге, очень похожие на... На самом деле по размеру, опять вот угадайку мне устроил Алексей Александрович, по размеру очень похоже на, так сказать, по размеру похоже на брискет, то есть на грудинку. А вот еще сообщение пишет: на «я» начинается, на «к» заканчивается. Говорила Муму. Значит, вот то, что в фольге у тебя на «я» начинается, на «к» заканчивается, говорила Муму. Ну, на «я» начинается, на «к» заканчивается ягненок, но ягненок не говорит «муму». Если только его хорошенько не научить. Собачка «муму» тоже не говорила «муму». Она вообще не говорила. И уже не заговорит. Так, значит, ягненок не говорит «муму». Нет, ягненок — это не то. А кто у нас может быть? На «я» начинается, на «к» заканчивается. Может быть, якутенок? Ямайчонок. Ямайчонок. Если готовить негра, как понять, что он готов? Если это ямайчонок. Ну нет, наверное. Янок? Хотите поляка зажарить? Серьезно? Яныка? Будет у вас барбекурва. Курвакью. Курвастейк. Шашлык-курва. Курвашлык.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Ужасно. А, вот написала Алексей Александрович. Язык, оказывается. Все было проще. На «я» начинается, на «к» заканчивается. Язык в фольге. А я тут уж себе напридумывал. Далее Red Hot Chili Peppers, прямо сейчас The Wombat.

0: Реклама. Все говорят, лето закончилось. А у нас новый сезон завтраков на набережной, пикников у реки, пробежек в парке и водных прогулок.
1: Остров Аддонстрой. Курортный центр столицы на Москве-реке. Живите там, где лето не заканчивается.

0: Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

Red Hot Chili Peppers, By the Way. 19.17, точное московское время. Владимир пишет про курву, хорошечно, спасибо. Алексей Александрович пишет, курва шлык, это сильно, возьмем на заметку. Главное, не пытайтесь приготовить дома. Подготовка к завтрашнему дню рождения дочки Ники в самом разгаре. Ника в бирюзовом, пишет Алексей Александрович, и прислал мне фотку своей супруги и двух красивых дочурок. Ника в бирюзовом, причем написано, Ника в бирюзовом надувает лягушку. Шучу, надувает большой шарик, тоже цвета бирюзового, по-моему. Потому что, Ника, привет тебе, с наступающим не поздравляю. Олег Джей пишет, грибочки мировые на этой неделе были, подосиновики топами, фиг с ним, с дождем. И вот предположил, что на «я» начинается, на «к» заканчивается. Як! Нет, там, оказывается, все проще было. Язык был в фольге. На «я» начинается, на «к» заканчивается. Як тоже, кстати, неплохое предположение. Як может быть вкусным при должном томлении. Но поскольку як...

0: зверь почти дикий. Его надо в смокере томить, особенно если это грудинка ялка будет. Я думаю, что от 15 часов. Я думаю, 15-18 часов. И, возможно, грудинка ялка тоже будет классным брискетом. Возможно. А по поводу грибочков, Олег, поаккуратнее. Я тут недавно вычитал, что за сбор грибов, занесенных в Красную книгу, оказывается, такие есть. Можно схлопотать штраф или административку какую-то. Для меня шок, что грибы есть, которые занесены в Красную книгу. И это не о псилоцибине идет речь, я так понимаю, какие-то простые грибы. Там что занесено в Красную книгу? Давайте прогуглим. Потому что мало ли, мы собрали белые грибы или подосиновики. Они такие в Красной книге. Раз грибника поймали, великое преступление. Получил штраф или вообще уголовку какую-то там, административку получил. За что грибы собирал? Причем не псилоцибин, там не то, что прям жаб лизал, там грибы жрал. Получал кайф какой-то на поляне, там оттопыривался. Нет, нормально, грибочков себе. На вечер пожарить с картошечкой. На штраф. Получи. Надо прогуглить, какие грибы там. Поганки, мухоморы, дождевики, опята. Может, все это в Красной книге. И что это за книга такая особая, красная, если она про грибы? Вообще, существует ли? Возможно, тот, кто эту новость написал, как раз не те грибы собрал. Может быть.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
3: У меня дело выгорело.
4: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
5: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.
6: Нужен повод для хорошего настроения? С Лавитой на Авито это просто. Заходите на Лавиту и покупайте нужные товары со скидками до 60%. Скидки, когда захотите. Лавита на Авито.
7: Скидки действуют до 31 декабря 2026 года и определяются продавцами. Есть ограничения по товарам. Подробнее на avito.ru 12+.
8: В «Пятерочке» доставка со скоростью ветра. А в доставке дождь и скидок. А значит, пришла золотая пора собирать выгоду. Скидки до 40%. Привезем за 30 минут.
9: «Пятерочка» доставляет.
10: Продавец ООО «Агроторг». УГРН 102-880-923-77-96. Город Санкт-Петербург. Имеются ограничения. Подробности приложения «Пятерочка». 12+.
11: Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе «Кредитные карты». АО «Альфа-банк».
12: В длинной дороге или в начале пути. Сочная сосиска, мягкая булочка, хот-доги от АЗС «Татнефть» из натуральных продуктов, прошедших халяль-сертификацию. При покупке любой выпечки, хот-догов и бургеров на АЗС «Татнефть» двойные бонусы на карту «Клуб чемпионов».
13: Акция действует на АЗС «Татнефть» по 30 сентября 2026 года. Организатор ООО «Татнефть» АЗС «Запад». Подробности на сайте azs.tatneft.ru.
14: Онлайн-кинотеатр «Винг» представляет. Грандиозная премьера по мотивам культовой повести братьев Стругацких.
15: Я построю здесь новый мир.
14: Сергей Безруков, Федор Бондарчук и Виктория Исакова. В фантастическом блокбастере «Трудно быть богом». Смотрите прямо сейчас. Только в онлайн-кинотеатре «Винг».
16: Реклама 18+.

0: Операторов Dom.ru Wave. Надежный гигабитный интернет и роутеры нового поколения. Dom.ru Wave. Заказывайте на dom.ru.
1: Wave от английского слова. Наименование оборудования. АО Телеком Холдинг. УГРН 106-590-282-86-20. Город Пермь. Детали dom.ru.
2: Вы владелец бизнеса.
3: А значит, работаете за...
4: Троих.
5: Четверых.
6: Пятерых не хотите?
2: Находите сотрудников на Авито Работе. Здесь все нужное в едином кабинете. Отклики, аналитика и фильтры. Занимайтесь своим делом. И нанимайте просто. На Авито Работе. 12+.
7: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных...

0: счетов в А7. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес. А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
1: ООО А7 Агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ПСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Night Shift Superstar Muse на Радио Максимум. Так, Евгений пишет. О, какие люди! Привет, Костя! Привет, дикий помещик! Сделаю погромче, буду вас внимательно слушать. И салфеточку подложу, ибо капать слюной будет неистово. Ибо капать слюн будет неистово. Кстати, в тему недавнего озвученного сообщения была такая загадка для первоклашек. У коровы две, у барашка две, у кошки три. А сколько у собачки? Без анисовки не разберешься. Как вы думаете, что это? У коровы две, у барашка две, у кошки три. А сколько у собачки? Спойлер, у собачки тоже три. Так. Никита Янин пишет. Привет, Костя, привет всем слушателям. Всех с окончанием рабочей недели. Всем хороших выходных, спасибо же. Вася Стрельников, это не тот ли самый человек, который вел 12 злобных зрителей на MTV? Да, он в том числе. И Яна Чурикова тоже вела, по-моему, 12 злобных зрителей. Блин, ну надо же, странная штука памяти. Вот ты сказал, Василий Стрельников, и меня как молнией прошибло. Сразу вспомнил MTV и его лицо. Хотя больше про человека вроде не знаю ничего. Но он же был сумасшедшим профессором в русском аналоге этих разрушителей мифов или что-то еще. Ну, в общем, да, такой Василий Борисович Стрельников. Очень крутой радиопрофессионал, вообще мега телевизионный человек. Лицо MTV, да, он такой наш Рэй Кокс. Очень-очень крутой. My Radio Brother, Василий Борисович, привет тебе. Это его фраза «улыбайтесь», это всех раздражает. Хотя больше про человека вряд ли не знаю ничего, я с тех пор его нигде не видел, не слышал. Костя, у тебя настоящий дар, вот так память подстегивать на ровном месте. Это уже не впервой. Спасибо большое. Наверное, это комплимент, да. Спасибо. Владимир пишет, кстати, курва – понятие нарицательное. Это может быть тот же бобер, ужик, ежик. Однажды пшек на эндуро соревнованиях, когда при подъеме у него встал мод на заднее колесо, прозвучало то самое «О, курва!». С тех пор у некоторых эндуристов это означает «встать на заднее колесо». Курва, да, и мемчик прислал. Спасибо большое. Так, Юрий пишет. Кость, привет. Юрий Крубль 60 пишет. Передай привет Михе, Суслику, Бехе и Вахе. Приятного им аппетита. Помните, Минздрав предупреждает. Я с вами, парни. Юлия пишет нам: «Привет, Костенька, душевнейшего эфира». Спасибо, Юлечка. Дико радостно будет услышать дикого помещика Андрея Николаевича. Эфир обещает быть максимально и дико интересным. Как продолжение прошлых выходных, только дистанционное. И вот прислала список грибов. Неполный список, кстати, грибов,

0: из «Красной книги», представляете? Вот тут саркосома шаровидная, желеобразный гриб необычной формы, спарасис курчавый. Кстати, Джеймс Кэмерон, по-моему, вдохновлялся на яйцо чужого именно этой самой саркосомой. Очень похож на яйцо чужого этот гриб. Спарасис курчавый, напоминающий цветную капусту. Трюфель летний, редкий подземный гриб, тоже в «Красной книге» оказывается. То есть с поросятами по лесу гулять нельзя, потому что поросенок может выкопить трюфель, а вам платить штраф. Трутовик лакированный, мокруха розовая. Вот такой гриб есть, оказывается, мокруха. Похоже, последнее название кто-то из моих бывших коллег придумал, да. А Юлечка у нас работает в МВД. Мокруха розовая, типа, ну стоять. Лукошка предъявил. Это что? Штраф, начальник. Это ж опенок-то, че мне, мокруху шьешь?
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». Реклама.
2: Эх, жаль, нельзя растянуть лето. Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис платить частями предоставляется ООО «ЦНФС». УГРН 1-227-798-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте платичастями.ру. Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте платичастями.ру. ПАО «Сбербанк».
3: Топ покупок месяца.
4: Амода C5. Добавить стиля.
3: Джейку J8. Подчеркнуть свой статус.
4: Амода C7. Собрать все взгляды.
3: Амода и Джейку. Выбери кроссовер под свой стиль жизни.
5: Подробности у официальных дилеров и на сайтах amoda.ru и jq.ru.
6: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. Пао Сбербанк.
7: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером Юниэс. Легендарный и надежный двигатель, набор умных ассистентов, зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на «Чанган ЮЕС» в комплектации «Техно» 2025 года выпуска с одновременной сдачей автомобиля в трейд-ин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом «Чанган».
8: Майкл Фассбендер и Алисия Викандер в фантастическом экшене «Надежда».
9: Все жители сбежали после того, как появились они.
10: Монстр или нет, мне на это плевать!
9: Такого... мир еще не видел.
8: Человечеству брошен вызов. «Надежда». Кино с 10 сентября. 18+.
11: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы 9-го созыва. Вы можете проголосовать в любой из трех дней голосования. 18, 19 или 20 сентября. Избирательные участки будут открыты с 8 утра до 8 вечера. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос. Сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-577-7799. С первой ноты. Ты знаешь, это максимум.

0: Sum 41, In the Deep.
1: Костя Михайлов на радио Максимум.
0: 19.41, точно московская. Добрый вечер, уважаемый Константин Александрович. Привет, Евгений Андрианович. Спасибо за Scorpions. После очень тяжелой трудовой недели прям хорошо стало. Не хватает металлики, но это на ваше усмотрение. Сильно выручили, всем добра по максимуму. Спасибо большое. Тимон без пумбы пишет, вернее, прислал список. Добрый вечер, хорошего эфира. Список всех грибов из Красной книги. Ребята, это просто, это вы должны это слышать. Значит, в Красной книге оказывается, что там есть у нас. Давайте я все вам скажу, потому что сейчас такой грибной сезон, и, глядишь, за что-то можно влететь на штраф, потому что если вы собрали гриб из Красной книги, вам могут влепить штраф, причем немалый. Итак, в Подмосковье растет 26 видов грибов, которые занесены в Красную книгу региона. Итак, слушайте, Лиоция студенистая, саркосома шаровидная. Вот этот гриб, которым вдохновлялся Джеймс Кэмерон при создании яиц чужих. Трутовик овечий, спарасис курчавый, это грибная капуста. Трутовик разветвленный, каштановый гриб. Гироспорус синеющий, полубелый гриб. А вот как отличить белый от полубелого? Собрали, а он, оказывается, не белый, а полубелый. Влепили штрафом. Дубовик оливково-бурый. Дубовик крапчатый. Боровик укореняющийся. Подберезовый разноцветный или подосиновый пестрый. Он же, то есть подберезовый разноцветный, также проходит по делу по кличке подосиновик пестрый. Представляете, какой многоликий грибок. Значит, подберезовик. Что, нельзя, что ли, собирать? Говорушка подогнутая. Нельзя говорушку собирать. Ложно-свинуха лепестовидная. Гигрофоропсис крупноспоровый. Энтомола темно-синяя. Паутинник чешуйчатый. Паутинник фиолетовый. Паутинник превосходный. Я согласен. Я согласен не собирать паутинники. Ну их нафиг. Грусть золотисто-желто-лиловеющий. Это прям скороговорка прекрасная. Грусть золотисто-желто-лиловеющий. Вот грусть, значит, нельзя. Сыроежка золотистая, ну это же вообще беспредел. Сыроежка разнолистная и сыроежка зеленоватая. Три вида сыроежки собирать нельзя, понимаете? А как поймешь, может она золотистая или разнолистная, или зеленоватая, или нормальная сыроежка, не из Красной книги. Млечник древесный, ежовик... Коралловидный. Я тоже согласен.

Согласен, не собирайте ежовик короловидный. Нафиг мне не нужен. И звездовик сводчатый. Ну, как быть с сыроежками? Как вот с подберезоками? Причем Тимон без помпы пишет. Кстати, говорушка подогнутая сама сигнализирует соответствующие органы. На то она и говорушка. Да, а вот Зир пишет. Да. При этом гриб — это плод, пишет Зир. Они еще яблоки в Красную книгу занесли бы. Ага. Яблоки, да. Сливы в Красную книгу. Почему нет? Картошечку в Красную книгу. Укроп. Хрен в Красной книге. Вот хрена в Красной книге точно не хватает. А кто там вообще Красную книгу редактирует? Явно яблок забродивших переели. Винограда испорченного. Грибов из Красной книги пережирали. Бананов из книги джунглей. Явно переели. И давай Красную книгу грибами пополнять. Ой, простите, пожалуйста, вы делаете очень важное дело. Грибы в Красную книгу записывайте. Респект и уважуха вашему нелегкому труду.

0: Вокально-инструментальная группа «Texas» на радио «Максимум Саммерсон».
1: Костя Михайлов на радио «Максимум».
0: Премьера! Не пропустите. Британская рок-группа «Касабиан»

трек с их 9-го студийного альбома Act 3. Третий акт, который вышел сегодня, 4 сентября 2026 года. Трек называется Silver Apple Eyes. Глаза как серебряные яблоки. Серьезно? Silver Apple Eyes. Трек длится 3 минуты 15 секунд. На мой взгляд, талантливо. Сейчас послушаем с вами вместе этот трек. Да, талантливо, кратко. В описании альбома говорит, что альбом сочетает в себе вот Act 3, часть 3. Альбом сочетает гитарные, ориентированные на фестивале звучания, с электронными и экспериментальными элементами. Silver Apple Eyes в этом контексте выделяется психологическим, вернее, психоделическим, я бы сказал, гитарным звучанием. Контекст альбома. Изначальный релиз альбома планировался на 17 июля, но был перенесен на сегодняшний день из-за финальных правок. Ну вот, насколько успешными были финальные правки, сейчас узнаем. Давайте послушаем трек. Как всегда, про любой премьерный трек на Радио Максимум не так ценно 5 раз услышать про трек, как ценно услышать трек 1 раз. Премьера на Радио Максимум «Касабиан» «Silver Apple Eyes».

0: премьера на Радио Максимум. Касабиан, Silver Apple Eyes. Песня британцев с их грядущего, вернее, с их вышедшего сегодня 9-го студийного альбома Act 3. Но кто любит Касабиан, тому трек зашел, потому что это прям Касабиан, Касабиан, самый настоящий. Серджио Пьяццолла, большой привет, и его ребятам тоже.
1: Это музыка Максимум.

0: всему. Реклама.
1: Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автомобили.

0: автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. Photon View уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-embarus.ru.
1: Есть два типа людей. Одни говорят:
2: «Смотри у меня!»
1: А другие:
3: «Смотри, у меня в окнах МГУ City Center».
1: Первые живут в стрессе. Вторые — в событии на Мосфильмовской. Парк-квартал события. Старт продаж видовых квартир. Донстрой. Проектная декларация на наш.дом.рф.
4: Второй гель для труб X-Stormer Turbo. Ты зачем взяла?
5: В гипермаркетах «Глобус» я плачу за 1 999 99, а беру 2. А еще могу выиграть 1 000 000. На тарелочке с золотой каемочкой на покупки.
6: «Глобус». 20 лет делаем жизнь вкуснее. До такси со 2 сентября 18 ноября 2026 года. Информация об организации, правилах, количестве призов, сроках, месте порядка получения на globus.ru.
7: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
8: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
9: На Поварской улице открылся гриль-ресторан «Телец-Тунец». Главные герои этого проекта – один из самых больших грилей Москвы. Здесь смокер, дровяная печь, аргентинский гриль с вертелом, классический угольный гриль и каменный тандыр. В меню – три версии вителла тоната, ребра и брискет из смокера, рыба и морепродукты, хачапури с крабом и большие блюда для компании.
10: Поварская, 8/1.
11: Максимум. Телефон рекламной службы 8-499-579-77-99.

0: 19 часов 59,5 минут, точно московская. Итак, загадка, что у коровы 2, у барашка 2, у кошки 3, а у собачки тоже 3. Это реально задачка для первоклашек. Без анисовки не разберешься. Итак, у собачки, у коровки 2, это му, это буквы. В том, что она говорит, барашек бе, тоже 2, у кошки мяу, 3. Собачка гав тоже 3. Представляете, это задачка для первоклашек. Неудивительно, у них крыша едет уже к концу первого класса. Александр Соловьев пишет: «Добрый вечер, привет, хорошего эфира, спасибо. Сегодня утром была тема очага, с кем из знаменитых людей вы бы хотели жить рядом. Два человека, включая меня, выбрали вас, Константин, спасибо. А вы бы кого выбрали в соседи?» Знаете, вот честно, я обожаю Киану Ривза, я бы с ним, конечно, пожил бы, наверное, но в хорошем смысле слова, просто рядом. Ему 62, кстати, стукнуло позавчера или вчера. А еще я бы не против соседства был бы моего гостя, который скоро появится в эфире. Это основатель проекта и, так сказать, фермер, хозяин фермы, экологической фермы Эль Ранчо, Андрей Дуванов. Адвокат и мой гость, с которым мы в следующем часе поговорим про осаду. Вот человек, который знает все про фермерское хозяйство, про гостеприимство и про то, как правильно жарить мясо. Оставайтесь.
1: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 8 часов вечера.

0: Personal Jesus, Depeche Mode на Радио Максимум. Костя, привет, пишет Александр. Тема грибы, смотрю, просто взлетела на максимум. Вставляю свои 5 копеек. Знали вы, что все грибы ядовитые? Одни разрушают клеточную стенку, которой у нас нет. Соответственно, они нам не вредят. А вот для бактерий это яд. Так грибы миллион лет защищают себя от врагов и конкурентов в природе. Для них мы песчинки на колесе времени. Чувствую, я не успел в этот эфир, буду ждать следующий огненный про грибы. Ну, не знаю, когда будет следующий про грибы, поэтому сегодня твой пост зачитал. А мы едем дальше, 20 часов 5 минут. Пятница, это значит что? Это значит я голодал.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: И сегодня у меня в гостях основатель проекта «Эль Ранчо», дикий помещик, он же адвокат в прошлом, но бывших адвокатов не бывает. В общем, фермер, основатель экологической, первой в России экологической фермы «Эль Ранчо», на которую можно было и до сих пор можно приехать в качестве туриста и отведать все прелести фермерской жизни. Собственной персоной у меня в гостях Андрей Дуванов! Привет, Андрей Николаевич.
2: Добрый вечер.
0: Добрый вечер, скромно так. Сегодня мы поговорим про асадо и про асадоров. Это латиноамериканские традиции приготовления мяса на открытом огне. Андрей Николаевич, что вообще скрывается за словом «асадо»? Это конкретное блюдо, способ готовки или целый ритуал? Или вот эта вот круглая штука с крестовиной, которую ты недавно приобрел на «Эль Ранчо»?
2: Ну, на самом деле, это все сразу. Это и определенный, скажем так, способ времяпрепровождения в компании, это и определенное блюдо, и определенная конструкция для приготовления этих блюд. Все сразу объединяется вот этим одним словом «асадо».
0: Ага. А кто такой асадор и чем его роль отличается от обычного повара мангала?
2: Ну, асадор это человек, который непосредственно организовывает мероприятия по приготовлению и в дальнейшем поеданию этого асада. Эти мероприятия затягиваются. Этим мероприятиям предшествует длительная подготовка, и асадор, он ведет вечеринку, скажем так, обеспечивая разнообразие блюд, ну и обеспечивая общение гостей, потому что асадо готовится часами, в отличие от нашей кухни или там американской, где у нас немножко все ускоряется, у американцев вообще гипер ускоряется. Асадо — это неторопливо.
0: Ага. То есть это в переводе неторопливо?
2: Нет, да? Нет, нет, асадо в принципе неторопливо, потому что испанцы вообще, как известно, ну и вообще латиноамериканцы транкило маньяна, это люди, которые не сильно склонны к суечению.
0: Ну да, там любимое слово маньяна, завтра.
2: Да, я перед этим еще добавляю транкило, расслабься, маньяна.
0: Транкило, хорошо, да. Как раз про грибы сегодня говорили. Да, о чем?
2: Нет, грибы напрямую с осадой не

0: связаны, но я впервые познакомился с этим блюдом, достаточно таким, ну, интересным, скажем так, образом. Это была экспедиция по Магелланову проливу. Мы с ребятами и с самим Федором Конюховым доставляли православный крест на мыс Горн и двигались по Магеллановому проливу на большой такой парусной яхте. И перед выходом из порта местные составы экипажа, они приволокли барана и распяли его на корме. Вот, выглядело это абсолютно ужасно, и, ну, и внешне, и в принципе туша мясная висит, а днем было все плюс 25, то есть достаточно тепло, и баран этот опускался в течение суток 2-3 раза в воду и опять распинался на этом своем месте. Никаких сомнений у меня, то, что мы есть это не будем, уже на второй день не осталось, вот, но местные подмигивали, обещаю, что-то совершенно особенное. И на десятый день мы остановились на каком-то стойбище там гаучо, местных этих индейцев, и бодренько ребята вытащили вот эту уже полуразложившуюся, на мой взгляд, тушку, распяли ее, соорудили некое распятие и начали готовить осаду 6 часов. И я так скажу, я был преисполнен скептицизма, но... по факту ничего вкуснее я не ел, потому что вот здесь вот в данном случае баран еще доферментировался. Он покрылся этой корочкой из морской воды, его обвяливал вот этот вот морской ветер.
1: А, все, я понял, то есть морская вода — это соль, это, по сути, маринад получился.
0: Да, да, некий маринад, некая броня, скажем так, которая не дала протухнуть барану, и он дозревал внутри просто.
1: Да, то есть, а на корме судна, в морском вот этом климате, получается, что он в таком был не микроклимате, а в таком макроклимате, который его как раз не дал протухнуть, а просто ферментировал мясо.
0: Да, да, да, да, да. Все, но... это, конечно, было на грамме фола, но я думаю, что это отработано столетиями. Вот этот вот именно способ.
1: Прикольно. Сколько суток он висел на корме?
0: Не 10
1: висел на корме. Да. После этого его зажарили на прямом огне, и это получилось вкусно.
0: Очень вкусно, очень вкусно. И с тех пор я, в общем-то, и стал погружаться в эту культуру в Латинской Америке, посещая локации, где делают осада. Надо сказать, что вот этот вот треугольник Аргентина, Чили, Уругвай, несмотря на то, что Чили, кажется, вот прям граничит с Аргентиной, в Чили это не очень развито. И вообще, в принципе, мясоедство там почему-то, я не знаю, или какое-то тяжелое наследие Пиночет, не знаю, шутки нехорошие, наверное. Вот, вот. Но тем не менее, как-то, видимо, все-таки как-то, ну, более, что ли, вот эти вот темы с лакомствами, с долгим приготовлением, они как-то отодвинуты, наверное, были в связи, ну, по каким-то, я не знаю, вот этим политическим там, наверное, соображением. Поэтому в Аргентине, в принципе, в хороших ресторанах мясных каждые выходные вам будут готовить осада. Это специальный угол с открытым огнем, где вот стоят эти целые тушки баранов, где на решетках пари, они их называют, жарятся колбаски, все эти чоризо, марсия, там, ну, куски какие-то свинины. Вот. И ты можешь получать, ну, действительно, ну, такой ассорти, потому что осада — это не только баран, безусловно. Используются, повторюсь, как тушки баранов, так тушки поросят, меньше. И используются ребра, говяжьи ребра, из которых
1: получают... У меня ЧП, я пульт залил слюной, давай перервемся ненадолго, вернемся.
2: Голодный Михайлов на радио.

0: Михайлов. Жарим на максимум.
1: Хозяин экологической фермы в Ярославской области Эль Ранчо Андрей Дуванов у нас сегодня в гостях. И мы говорим на тему осадо и осадоров. Латиноамериканские традиции приготовления мяса на открытом огне. Андрей Николаевич, привет еще раз.
2: Да.
1: Привет, привет. Какие куски мяса чаще всего берут для осадо? Есть ли золотой стандарт отруба в разных странах Латинской Америки?
2: Ну, в первую очередь, это все-таки целые туши. Если мы говорим о ягнятах, если мы говорим о поросятах, их стараются использовать целиком, потому что...
1: Их разрезают в районе живота и раскрывают.
2: Ну, как бы делают их плоскими, скажем так. Это не вертел классический, как мы привыкли, когда вот вращается, ну, в общем-то, такой округлый поросенок там или еще кто-то. Это плоское, максимально плоское, делается на надсечке внутренней части ребер и максимально вот растягивается эта тушка, чтобы она...
1: На крестовине.
2: На крестовине, это специальные крестовины. Ну, мы вот используем уже, мы дошли до стадии развития, когда мы под себя там заказываем нужные нам конструкции, как нам кажется, наиболее оптимально. А на самом деле это можно делать прям, ну, буквально из палок, там, из подручных средств.
1: Ну да, это... конструкция позволяет регулировать наклон этой крестовины и поворот относительно огня.
2: Да, совершенно верно. Ну и вообще упрощает во многом этот длительный процесс.
1: Тяжелый труд осадора.
2: Тяжелый труд осадора. Ну, на самом деле это действительно искусство, потому что 6 часов держать в напряжении гостей, это непросто.
1: 6 часов делается,
2: ну, где-то, да, где-то вот эта вся процедура рассчитана часов на 6, и если мы, ну, немного, скажем так, упрощаем вот эти классические вечеринки осада, то в оригинале идет непрерывная подача блюд, что-то быстрее приготавливается, что-то, соответственно, попозже, ну, основная тушка готовится позже.
1: Я знаю, у тебя на осадо-пати параллельно всегда готовится паэлья и парилья.
2: Ну, паэлья на парилье, вот.
1: На парилье.
2: Да.
1: Плов иногда готовишь в Казани.
2: Ну, мы что-то добавим.
1: Чтобы что-то гости могли перекусить, пока осадо готовится.
2: Да.

0: Потому что по классике, я повторюсь, это еще раз вот к вопросу о том, что используется. Это используются целые туши вот небольших поросят и ну, таких вот годовалых ягнят. Это отдельная тема, угу. Какой должны быть они, так сказать, кондиции, откорм. Угу. Мы не сразу подобрали нужный режим. Не просто. Ну, у нас просто отсутствует локальные традиции, у нас другие традиции присутствуют.
1: Тоже. А в чем разница?
0: Разница, ну, не подходит курдючи. Бараны вообще не подходят, потому что они, ну, слишком жирные. И вот наша локальная, допустим, ярославская порода Романовсковец, она тоже не подходит в базе, потому что она, наоборот, суховата. А 6 часов приготовления выпаривает всю эту влагу. Да, и получается, это нет этой нежности. Поэтому мы ставим перед тем, как, так сказать, питомец предстанет перед потребителем, вот, мы откармливаем с специальными там зерносмесями недели 3-4, чтобы появился вот сверху жирок, который обеспечит вот это вот тушение изнутри, скажем так, нежность. Ну, ты пробовал, сок буквально течет.
1: Да.
0: Вот, это ни на что не похоже, это одновременно и какое-то томление, и легкое
1: особенно
0: копчение.
1: Особенно реберная часть, боже, как же это вкусно, нежно.
0: Это очень нежно, время абсолютно не жаль этого потраченного, но чтобы гости не, соответственно, не мучились, поэтому добавляются разнообразные колбаски, другие части тел. Вот я уже тебе говорил про, допустим, брюшки свинюшек. У нас это вообще не употребляется в нашей этой традиции шашлычной. Ровно как и вот очень-очень такой интересный момент. У нас же тоже есть вот эти традиции по жарке мяса. Шашлыки они всегда назывались. Да, там едем на шашлыки, идем на шашлыки. Вот. И базовый продукт для шашлыков – это свиная шея.
1: Да.
0: Вот. Испанцы ее вообще не употребляют.
1: Почему?
0: Непонятно. Мне это не объяснимо. Я вот специально даже у этих мясников местных заказывал, пытался объяснить, что
1: как
0: вот
1: по-испански будет некошерно.
0: Вот, некошерно. Нет, просто не знаю, к сожалению или к счастью. Вот, но предлагают вот эти вот, называется секреты Иберика, вот эта часть.
1: То есть у них брюшко готовится.
0: Брюшко, оно плоское, может быть, из-за этого.
1: Это вот у них шашлык называется эшпетада, по-моему. Эшпада — это рыба-меч, а эшпетада — это шашлык, чуть больше куски, чем у нас, на палке.
0: На палке. Может быть. Я вот в эшпетада точно не силен. Вот, знаю, что еще, ну, не то, что знаю, а в базе, также в базовых вот этих вот частях тел используемых, это, безусловно, ребра. Грудинка и говяжьи ребра.
1: То есть получается, что у них не знают про существование свиной шеи, а мы не готовим почему-то вот эту брюшную часть.
0: Да.
1: Надо попробовать обязательно.
0: Надо попробовать. Кстати, вполне себе займемся, еще теплые деньки будут, и мы можем даже уже и в этом году все это попробовать.
1: Хорошо, обязательно съездим. И съездим обязательно в Латинскую Америку с миссией
0: просвещения.
1: Просвещение, да. Дать им попробовать свиную шею.
2: Голодный Михайлов на радио Максимум. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит в Сбере на городской кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты на Сбербанк.ру». ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: доставил.
1: АО «Вкусвилл», город Черноголовка, ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Мы в Альфа-банке поддерживаем масштабный бизнес. Помогаем компаниям строить логистические центры федерального значения, создавать инновации в переработке нефти, прокладывать оптоволоконные магистрали между континентами, развивать устойчивую инфраструктуру страны. Запускаем проекты с Альфа-масштабом по всей России. Альфа-банк. Лучший банк для масштабного бизнеса. По результатам The Global FinTech Awards 2024 АО «Альфа-банк».

0: 16+.
1: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 600 000 рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
2: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES. Комплектации техно. 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдинг и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
3: Платежи за рубеж больше не проблема. Самые выгодные условия для международных расчетов в АСЕ. Более 100 стран в партнерской сети. Вы строите бизнес, а А7 обеспечивает переводы на лучших условиях. Российская система международных расчетов А7. Партнер, на которого можно положиться.
2: ООО А7-агент. УКРН 124-770-063-8570. При участии ПАО «Банк ВСБ». Условия и тарифы на сайте а7-агент.ру. Не является финансовой платформой. Не является публичной офертой. 16+.
4: Тачки бывают разные. Черные, белые, красные.
5: Серьезно?
4: Да. Потестим на драйве. Новые выпуски.
5: Серьезно?
4: По будням в 19:00 на телеканале «Драйв». Для зрителей старше 16 лет.
6: В единый день голосования в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Приходите на избирательные участки в удобное для вас время с 8 утра до 8 вечера 18, 19 или 20 сентября. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
7: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Blink-182, I miss you.
1: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.
0: Сегодня мы говорим про латиноамериканские традиции приготовления мяса на открытом огне, про асадо и про асадоров. Мы говорим сегодня с фермером, с основателем фермы Эли Ранчо, с адвокатом Андреем Дувановым. Андрей, привет еще раз.
2: Да.
0: Привет, привет. Ну, почему здороваемся каждый раз? Потому что у нас огромная ротация слушателей идет. Те, кто с нами были

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Чего не даст, скажем, ну, например, газовый гриль или пилетка?
3: Ну, газовый гриль, он исключен категорически, если еще, я вот сейчас наблюдаю в этой зоне, условно назовем так, латиноамериканское большое распространение паэльниц на газу, вот, это, ну, гораздо удобнее, этот компромисс еще, ну, считается приличным, но готовить...
2: Это, по сути, широкая сковородка такая, казан, и снизу газовая горелка.
3: Получается. Широкая, очень широкая, очень большая плоская сковородка из специального металла, который вот обеспечивает вот это... В паэле же главный секрет, ну, один из главных, это быстрое выпаривание вот этого бульона, чтобы рис получился рассыпчатый, поэтому здесь очень важно, ну, скажем, чтобы максимально плоское дно было.
2: Я так понимаю, газовая паэльница — это далеко от Бога?
3: Далеко, и от Девы Марии, видимо, тоже далеко, вот, если мы говорим об испанцах, вот. Но что касается осады, тут компромисс абсолютно невозможен, потому что вот этот вот жар стабильный, глубокий, я не физик, но угли дают именно то, что нужно.
2: Плюс... А вот тушка, это жарится все-таки на углях или на прямом огне от горящих дров? То есть, по сути, осада, оно жарится на дровах в стадии их горения или в стадии уже тления?
3: На самом деле, ну вот лично мной пройден достаточно долгий путь, я начинал вот эти вот приготовления, ну, в кругу друзей еще, думая, что нужны угли, на самом деле нет. Если у тебя есть хорошая вот эта пария установка, если ты можешь регулировать, как ты говоришь, угол наклона, расстояние до огня, вообще без разницы. Пусть полыхает, и все будет нормально. Ничего не сгорит. Почему? Потому что в отличие от вертела, в отличие, ну, классического вертела, в отличие от вот этой решетки, на которой шампуров, как мы готовим, при приготовлении осада, мясо находится сбоку. То есть вот этот максимальный жар, который над костром, ну, точка максимальной температуры, она не опасна для, соответственно, ну, да, там...
2: Жар как будто облизывает.
3: Облизывает сбоку.
2: Проходит мимо.
3: Уходит наверх, как бы вот так вот деликатно задевая. Вот. Поэтому мы можем разводить любой мощности практически огонь, тем более на начальной стадии, пока там корочка вытапливается, вот этот внешний жир. Вот. И плюс дрова, чего нет у газа и что есть у дров, это вот этот запах дыма, безусловно. Это не копчение, это не какие-то смокеры, вот, но тем не менее, конечно же, запах, он всегда приятен, запах вот этого дыма от деревьев. Вот. Ну, существует много там каких-то поверий, что можно лучше добавлять там фруктовые деревья, там якобы их, ну, я просто не представляю, какого объема надо рубить, уподобляться, так сказать, героям российской классики, вырубать эти вишневые сады, вот, скорее всего, конечно же, это просто какие-то маркетинговые ходы каких-то там.
2: Ну, лучше всего, какие дрова подходят? Ну, скажем так, самые рентабельные и ароматные.
3: Мы используем березу, вот у нас прям вот база, это березовые дрова. У нас их много, они не смоленистые, они не дают вот этого налета, в отличие от хвойных пород. Поэтому, наверное, оптимальные в нашей локации точно березы.
2: А как осадор понимает, что мясо готово? Он ориентируется на время, температуру или на внешний вид? Или протыкать как-то? Я не видел, чтобы ты термометром пользовался.
3: Нет, мы предпочитаем old school, вот, никаких компромиссов. Конечно же, термометр не для нас.
2: Не для осадоров,
3: гаучо и кабальеро. Вот,
2: кабаньеро.
3: Кабаньеро в нашем случае, да, наверное, более вот, будет корректно. Внешний вид. Безусловно, внешний вид. Ну, ты видишь, как на ребрах начинает вот это вот лопаться шкурка, как начинает закипать внутри мышц на ножках, вот этот вот жир, сок.

0: он же запечатывается, получается, все равно это внутренний какой-то идет процесс, сок во время приготовления, жир еще капает, если ты обратил внимание, а сок, он внутри бурлит, бурлит, обеспечивая вот это вот такое щадящее тушение.
1: Деликатно. Вот как он внутри закипел, соответственно, уже температура прям пригодная.
0: Мы уже понимаем, да, что если уже пошел этот внутренний процесс дентурации, назовем умным словом все это, то можно немножечко уменьшить жар, уже не разводить там...
1: Раскидав дрова или крестовину чуть отклонив от огня?
0: Ну, на самом деле это комплекс смотрится по ситуации. Это уже осадор там сам. Он может отодвинуть корзину. Вот если ты у нас наблюдал, у нас основной огонь, он в корзине в некой такой. Можно двигать, смещать корзину. Можно меньше открытого огня, больше углей. Можно там... Но это комплекс мероприятий. Опытный человек уже смотрит, уже не задумываясь. Его руки выполняют нужные движения.
2: Голодный Михайлов на радио Максимум. Реклама. Не думая о процентах, целых 150 дней. Целых 150 дней без процентов. Только по кредитной карте Альфа-банка. Закажите карту до конца сентября, и она будет бесплатной навсегда. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита на сайте альфа-банк.ру в разделе кредитной карты. АО Альфа-банк. Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

0: Михайлов. Жарим на максимум.
1: Основатель проекта «Эль Ранчо», экологическая ферма в Ярославской области «Гасьенда на Нерли» с огромным количеством животных, с контактным зоопарком и, самое главное, с огромным жилым фондом, самое главное, с осадоустановкой, которую Андрей Николаевич купил не так давно и вот развлекается, пробует себя в роли осадора, не только фермера, не только хозяина, основателя проекта «Эль Ранчо», но и осадора, жарит барашков. И я могу сказать по себе, сам пробовал, каждый раз, каждый барашек все более и более удачно получается у Андрея Николаевича Дуванова, который у меня сегодня в гостях. Андрей Николаевич, привет еще раз.
2: Привет.
1: Привет-привет. Сегодня у нас тема «Осадо и осадоры. Латиноамериканские традиции приготовления мяса на открытом огне». Андрей, правда ли, что осадо почти не приправляет специями? И в чем тогда секрет вкуса?
2: Да, осадо практически не приправляют, как ты говоришь. Ну, я бы сказал, не модифицируют вкус изначального мяса, потому что эта традиция возникла в отсутствие еще индустриальных способов выращивания различных носителей мяса, скажем так, коров, баранов, свиней. Поэтому откорм имеет ключевое значение, и мясо должно быть вкусным само по себе, ароматным, если правильно выкормлен питомец, опять-таки. Поэтому минимальные специи, натирается смесью там перца и соли. Ну и по ходу приготовления мы вот наших барашков смазываем смесью там, ну, там, оливковое масло с какими-то там еще там слегка соусами, ну, чтобы просто не подсыхало. Но на самом деле минимум
1: типа
2: специй.
1: Типа чимичура, да?
2: Ну, чимичура, оно не то чтобы, ну, типа, там, это же орегано, там, тимьян, чеснок, все вот это. Мы поменьше добавляем соевый соус, там, ну, вот так вот немножко.
1: То есть, как в смокере спрыскивается моп соусом, получается, то тут тоже, чтобы просто не засох.
2: Не засох, потому что мы же жарим то одну половинку, то другую, разворачиваем в сторону, и вот сторона, которая отдыхает, чтобы она не пересыхала.
1: Можно прям помазать кисточкой, да?
2: Кисточкой мы так и делаем. Делаем кисточку из каких-то там еловых веточек, можжевельника, вот что-то такое. В оригинале они так и поступают, у них свои какие-то метелочка, грубо говоря, из трав каких-то, и они вот так же оливковое масло там с чем-то слегка...
1: А сначала СПЧ-шкой, да? То есть немножко присыпали там соль, перец, чеснок.
2: Да, да, втираем, да. Ну, в идеале накануне это надо делать, чтобы...
1: По минимуму, то есть не маринуем. Андрей Николаевич, а потом, какой соус уже, когда готовы, куда макнуть? Считается классикой к осаду, и как он дополняет мясо, не перебивая его вкус?
2: Мы, вот честно говоря, мы подаем соусы, делаем как раз-таки наши вот эти шашлычные там всякие варианты, это томаты там с чесноком, вот это все на водяной бане. Но на самом деле я скажу так, что преступление использовать еще и соус, вот на мой взгляд, это настолько вкусно получается, это столько труда вложено и в выращивание, чтобы это было вкусно, и в приготовление, эти многочасовая вот эта вот процедура, чтобы это буквально все таяло во рту. Как бы модификаторы, это как, знаешь, вот на соревнованиях поваров запрещены трюфеля, использование трюфелей, потому что...
1: Отбивает вкус.
2: Он делает вкусным все, что угодно, это очень ароматно.
1: Или на мой вкус, невкусным, наоборот, я ненавижу трюфель.
2: Может быть так, но он очень сильный запах выделяет.
1: Ну, да.
2: Вот, и, собственно говоря, они запрещены, потому что, ну, невозможно, это уравниваются все повара, все тонкости, все уходят под этот трюфельный мощный занавес, завесу. Вот. Поэтому я вот, когда сам ем осадо, никогда не использую соус.
1: Плюсую неистово. А есть ли региональные версии осадо, например, там патагонийский стиль или варианты чилийский, уругвайский, парагвайский, и в чем отличие?
2: На самом деле,

0: вариаций масса, и они даже не от страны к стране меняются.
1: Осада вообще оригинальная откуда?
0: Оригинальная осада — это Аргентина и Уругвай.
1: Аргентина и Уругвай.
0: Да, Чили, да. Чили, ну, как бы тоже делают, но мы уже этот вопрос касались. Да, про наследие и все остальное. Вот, поэтому это чистой воды Латинская Америка, которая потом перекочевала, конечно же, вот в Испанию, в первую очередь на юг Испании, и за счет этих поездок, скажем так,
1: конкистадоров,
0: испанских, да, инвесторов, вот, венчурных, назовем их так, а в дальнейшем за счет иммиграции, потому что свои бывшие, ну, вот эти вот колонии, упрощенная процедура получения гражданства, много, ну, переезжают, поэтому такая идет ассимиляция определенная. А так каждый осадор имеет свою какую-то фишку на самом деле. Это же, ну, это творческие люди.
1: То есть независимо от региона?
0: Я думаю, независимо от региона, и тут надо понимать локально, в этой местности конкретно упор идет там на выращивание там баранов, или это выращиваются телята, это большую играет разницу, это как, ну, в тех же испанских там разных провинциях, где-то там баклажаны, где-то сидр из яблок там, ну, то есть...
1: То есть нельзя, в принципе, попробовав осады, закрытыми глазами сказать, что вот это патагонийское, это там уругвайское, это парагвайское, аргентинское осады?
0: Нет, нельзя, как в случае с пловом, там, андижанский, там, или еще какой-то, это можно. Здесь нет. Здесь искусство конкретного осадора, базирующееся на исходном продукте в конкретной местности.
2: Голодный Михайлов на радио «Максимум».

0: Михайлов. Жарим на максимум.
1: Тема «Асадо и асадоры». Латиноамериканские традиции приготовления мяса на открытом огне. Гость, основатель проекта «Эль Ранчо», фермер, автор «Гасьенды на Нерли», ее же хозяин, адвокат Андрей Дуванов. Андрей, привет еще раз.
2: Привет.
1: Привет, привет. Так, про «Эль Ранчо». Чего читаем мы? Отдых на берегу реки среди лугов и лесов, собственная ферма, свободного выгула, натуральные продукты без гормонов и антибиотиков, лошади, простор русских полей, вечера у живого огня. 125 километров от МКАД, полное ощущение, что цивилизация осталась где-то далеко. Да, и, в общем-то, интернет там не совсем хорош, что, кстати, просто прибавляет очень сильно этому месту аутентичности. Там реально отключаешься от всего. Ну и с некоторых пор, конечно, Андрей Николаевич приобрел там вот эту осадницу, как она называется?
2: Ну,
1: штука, приспособление для осадов.
2: Можно назвать ее осадницей. Русскому языку слово это гораздо более приятное по ряду этих ассоциаций, чем какая-то пария.
1: А вот эта штука пария называется?
2: Да, она на самом деле, ну, в принципе, по большому счету, любая решетка пария для приготовления. И вот эти конструкции, их тоже называют так. И вот эта вот культура, асадоры, она же используется, ну, прям и на свадьбах, на днях рождениях, условно, вот эти наши форматы корпоратива. Mm-hmm. И асадоры приезжают каждый со своей. Вот. Это очень красиво смотрится. Это гроздья там этих колбас, это висят какие-то овощи на цепочках, там как, рыба. Ну, то есть создается вот прям...
1: Вот, кстати, что еще помимо говядины и баранины, что еще традиционно готовят на осаду?
2: Ну, вот овощи, естественно. Естественно.
1: Это такая штучка такая, как гроздья, там висят перцы, вот это вот прямо над огнем.
2: Это очень красиво, да, и эстетично, и вкусно. Вкусно. Делают даже рыбу. Хотя это, конечно, уже, ну, видимо, дань как какая-то, ну, вот, гастрономическим каким-то там шаблоном. Ну, кто-то, может быть,
1: кстати, они... финны издревле делали что-то подобное, просто прибивая рыбу, тоже раскрытую тушку рыбы, деревянными гвоздиками к дощечке. И тоже вот так именно... же под наклоном, как и осаду, держат над открытым огнем.
2: Да-да-да, так же и здесь делают, тут тоже я видел. Но, безусловно, как бы классика — это баран, колбаски, говяжьи вот эти ребрышки, субпродукты, ну, они там же у них какие-то зобы ягнят, там они вот что-то тушат, какие-то там суставчики поросят, но это все такая как бы экзотика, вот, которая, ну, просто порадовать там гостя, наверное, диковинка какой-то, вот. А что касается самой этой конструкции, как это неудивительно, нам ее в результате сделали ребята с Перми. Я, ну, подробнейшим образом, так сказать, отфотографировал образцы, которые мне показались наиболее для нас приемлемы для нашей полосы. И ребята сделали штуку, которая, ну, прям хороша, полностью закрывает вот все моменты. Для России прям идеально.
1: И на вид приятный, там, с логотипом «Эль Ранчо».
0: «Голодный Михайлов» на радио «Максимум».

Реклама. Встречайте! Новый коммерческий фургон «Фотон Вью». Настоящий мобильный центр для логистики в динамичном городе. Стильный, комфортный и невероятно маневренный. «Фотон Вью» легко приспосабливается к узким проездам и ограниченным по высоте парковкам. Доступны как автоматическая, так и механическая коробки передач. Объем грузового отсека вмещает до 7 кубических метров. «Фотон Вью» уже в наличии более чем в 70 официальных дилерских центрах. Подробнее на сайте компании photon-mbarus.ru.

0: Павелецкая Сити. Старт продаж нового корпуса. Застройщик ОСЗ Дубининская, 59. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф. Не оферта.
1: ММА-серия «Жаркое начало осени». В октагоне Константинов против Михалева, Курочкин против Содикова и другие горячие ММА-противостояния. Главный бой вечера – долгожданный пятираундовый бой в тяжелом весе. Чемпион ММА-серии Дмитрий Мастиф Андрюшко, претендент Франсимар Бадао Баррозу. 5 сентября. ММА-серия 95. Билеты в продаже на сайте show.mma-series.com. 16+.
2: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-577-79.
3: Голодный Михайлов. Жарим на максимум.

0: мы думали, нас слышно. У нас микрофоны выключены, оказывается. Мы сегодня говорим про асады и асадоров, про латиноамериканские традиции приготовления мяса на открытом огне. Андрей Дуванов, основатель проекта «Эль Ранчо», фермер, адвокат. Андрей Дуванов у нас сегодня в гостях. Он же в прошлом адвокат, ныне асадор. Заслуженный асадор Ярославской области. Сам жарит мясо, разделывает барашков и следит, чтобы они остались сочные и не засохли. При этом, помимо говядины, что еще традиционно готовят на осаду, мы только что поговорили. В чем социальная сторона осады? Это повод собраться с семьей, отмечать праздник или даже способ показать уважение гостю?
1: Ну, я так проведу некую аналогию. Для всех вот граждан Советского Союза была знакома эта шашлычная тема, скажем так. Если семья собиралась на шашлыки, это был праздник для детей, я это помню, потому что это совокупность общения, все вместе, огонь, все поддерживают этот жар, угли, кто-то самый опытный там начинает жарить это мясо, это на целый день, это красиво, это по-семейному, это по-доброму, со всех сторон. И осада — это мега выезд на шашлыки, где гораздо больше изобилия блюд, где, наверное, все-таки больше этой красочности, чего стоит только одна распятый этот баран, уже вокруг него только устраивается там фотосессия. Поэтому, конечно же, это способ общения, это когда все собираются возле огня, когда все дают советы асадору, как на их взгляд лучше что-то там приготовить. Такой

0: Да, прям объединяющий центр притяжения. Центр притяжения — это вкусно, красиво, а если еще и все это в каких-то пейзажах, так, ну, душа, правда, радуется, и мотивы фламенко звучат на берегах русской реки. Ну, в нашем случае, как мы это так романтично...
1: На Нерли,
0: да.
1: Очень красивое место, и там реально, там эклектичное сочетание красоты русской реки, на или раньше русской природы, и вот этого самого барашка, то есть совершенно, скажем так, нетрадиционного русского приготовления, латиноамериканского традиционного приготовления мяса на открытом огне, очень смотрится эклектично. Скажи, а бывают ли женские или семейные асадоры, или эта роль всегда исторически только мужская?
0: Мужская, безусловно. Даже сейчас, когда, так сказать, особенно в Европе, вот эти вот шансы на допуск к огню у женщин и мужчин максимально уравнены, ну, Латинская Америка, безусловно, предрассудкам не поддается, так сказать, и только мужчины готовят. И, ну, что касается вот юга Испании, конечно же, ну, повар, который работает с мясом, это, ну, 99% случаев, 1% я оставляю, может, где-то существует, но я не видел ни разу.
1: Ну да, ну слушай, существуют же и женщины-космонавты, и много довольно...
0: Я только за...
1: Женщины-капитаны ледоколов существуют, так что вот исключение из правил есть.
0: Тоже абсолютно за, ну как-то вот оно повелось, это же традиция, красивая традиция такая, ну пусть она вот хоть где-то такая останется.
1: Андрей Николаевич Дуванов, фермер, основатель Гасьенды на Нерли, экологической фермы с жилым фондом, с контактным зоопарком и, самое главное, с потрясающей вкусной едой. Там, конечно, надо брать полный пансион, когда ты там, потому что, во-первых, вариантов нет, во-вторых, там всегда дико вкусно. Там всегда свое мясо, там всегда свои молочные продукты. Это, конечно, потрясающе. Очень рекомендую посетителям ранчо. Мы с Андреем Николаевичем сейчас остаемся дописывать вопросы, которые мы не успели обсудить в прямом эфире вечернего шоу на радио «Максимум» рубрики «Голодный Михайлов». Мы остаемся дописывать вопросы, которые попадут в подкаст «Голодный Михайлов», который можно будет послушать уже на следующей неделе, найдя подкаст «Голодный Михайлов» с Андреем Дувановым и с проектом «Эли Ранчо». Андрей Николаевич, спасибо тебе большое всегда за гостеприимство. Спасибо, что сегодня нашел время, доехал до эфира радио «Максимум».
0: Пожалуйста.
1: Все, пока. Да, за мной приехал вот мой этот самый асадор, который в свободное время таксует. До понедельника.
2: Костя, такси пришел!
3: Костя Михайлов на радио «Максимум». В Москве 9 часов вечера.

0: Реклама.
1: В жизни случаются разные ситуации, в которых можно получить поддержку от государства. Чтобы не думать о документах и заявлениях, назначьте один счет в Сбере для всех социальных выплат. Просто наберите «Социальные выплаты» в вашем Сбербанк онлайн и назначьте счет.
2: Подробнее на сайте sberbank.ru. ПАО «Сбербанк».
3: Чанган предлагает максимум драйва с бестселлером UNES. Легендарный и надежный двигатель. Набор умных ассистентов. Зимний пакет. Меньше чем за 2 миллиона 600 тысяч рублей. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: ПАО «Банк ВТБ». Указана цена на Чанган UNES в комплектации «Техно» 2025 года выпуска. С одновременной сдачей автомобиля в трейдин и оформлением кредита, не являющегося субсидированным кредитом Чанган.
5: Эх, жаль, нельзя растянуть лето.
6: Зато можно растянуть платежи и участвовать в розыгрыше 10 миллионов рублей. Разделите оплату через терминал Сбера. Первый платеж сейчас, остальное позже. Без комиссий и процентов. Сервис «Плати частями» предоставляется ООО «ЦНФС». ОГРН 1-227-700-098-009. Город Москва, 109-544. На терминалах ПАО «Сбербанка». Оплата покупки осуществляется в соответствии с договором на сайте «Плати частями.ру». Не является офертой. Есть ограничения. Акция действует с 1 июня 2026 года по 30 сентября 2026 года. Об организаторе акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте «Плати частями.ру». ПАО «Сбербанк» 0+.
7: Успейте распаковать выгоду от 30% на самые разные товары в Купере. Распакуйте выгоду. Купер. Доставка супер. Выгоднее с подпиской Prime. ООО «Инстамарт-сервис», город Москва. ОГРН 118-774-649-49-80. 12+. 17.08 по 27.09.26. Подробности на cooper.ru/sp/распакупер. Подписка Prime. Услуги оказывает АО ЦПЛ. Подробности на sberbank.com/sberprime.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.

0: вкусно доставил.
1: АО «Вкусвилл». Город Черноголовка. ОГРН 121-770-025-36-71. Возможны персональные ограничения. 0+.
2: Бизнес – это про выгоду. А Сбербизнес-карта – это про возможность получать выгоду даже с покупок. Откройте карту до 31 октября. Оплачивайте покупки для бизнеса в течение 30 дней и получайте кэшбэк 18,5% бонусами Сбербизнес «Спасибо». Сбер – ваш бизнес-помощник. Срок проведения акции с 1 сентября 2026 по 31 декабря 2026. Подробнее об акции, имеющихся ограничениях, на сайте sberbank.ru или по телефону 0321. ПАО «Сбербанк».
3: 18, 19 и 20 сентября в России пройдут выборы депутатов Государственной Думы, региональные и местные выборы. Голосуйте на любом удобном избирательном участке в пределах вашего избирательного округа. С 3 августа по 14 сентября подайте заявление в МФЦ, на портале госуслуг или в территориальной избирательной комиссии, а с 9 сентября в участковой избирательной комиссии. Подробности на сайте ЦИК России и по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
4: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На Максимум. 12+.
2: Keep on rolling, baby. You know what time it is.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: выборы депутатов Государственной Думы, а также региональные и местные выборы. Узнайте, какие выборы проходят в вашем регионе на сайте ЦИК России или по телефону 8 800 200 ровно 2020. Твой голос – сила России.
1: Максимум. Телефон рекламной службы 8 499 579 77 99.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

каждом ритме. В каждом слове. В каждом звуке. Максимум. Радио. Максимум.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: сказано на максимум.
1: Оззи Осборн.
0: Когда ты будешь подниматься вверх, ты повстречаешь много разных людей. Не обижай их, потому что ты встретишься с ними еще раз, когда будешь падать вниз.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: максимально доступно в App Store и Google Play. Реклама.
1: У меня дело выгорело.
2: И сам я выгорел. Это не дело. При психоэмоциональном перенапряжении возьми Милдронат. Милдронат способствует активации нервной системы, памяти и работоспособности. Милдронат. Горите делом, не выгорая. Спрашивайте в аптеках.
3: Имеются противопоказания. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

0: Внимание! Ваш музыкальный маршрут перестроен. Через 30 метров поверните ручку громкости. Через 50 метров мощный гитарный риф.
1: Теперь мобильное приложение «Радио Максимум» поддерживает CarPlay и Android Auto. Онлайн-станции на любой вкус, подкасты, тематические плейлисты и многое другое прямо на экране твоего авто.
0: Прокачай свой автомобиль.
1: На «Максимум». 12+.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Средства регистрации СМИ Л номер ФС 77-537-49 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествие».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Путешествие рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама – оно больше, чем путешествие.
1: Радио «Максимум».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта, где отцы и жители и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

0: Реклама.
1: Позвольте себе первоклассный отдых с Leo Resorts. Элегантные детали, праздник изысканных вкусов, золотистый пляж и лазурные волны. Leo Resorts. Мы здесь для тебя.
0: Максимум. Телефон рекламной службы. 8-499-579-77-99.

9 от 17 апреля 2013 года. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Радиоканал для слушателей старше 12 лет.

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».

Программа «Росмолодежи. Больше, чем путешествия» рассказывает об итогах всероссийского проекта «Знать, любить, гордиться». Участники со всей страны исследовали свои регионы, находили места, которыми гордятся их жители, и создавали авторские туристические маршруты. Хочешь узнать, как проходил проект, познакомиться с историями участников и следить за новостями специальных номинаций? Переходи на сайт zlg.rusradio.ru и открывай Россию вместе с нами. Социальная реклама «Оно больше, чем путешествия».